0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 18 до 21. В Барановичах 18-20, в Бресте и Пенске сегодня 19-21 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 18 до 21. В Барановичах 18-20, в Бресте и Пинске сегодня 19-21 с плюсом.
0: Слухай наших.

0: украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.
1: Радио Брест. Там, где вы живете.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 18 до 21. В Барановичах 18-20, в Бресте и Пинске сегодня 19-21 с плюсом.
0: Слушай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 18 до 21. В Барановичах 18-20, в Бресте и Пинске сегодня 19-21 с плюсом.
2: Реклама.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Беларуси проживает около 1 700 000 человек старше 65 лет, преимущественно в городской местности 73,4%. Женщин из общего количества людей старшего поколения 66%. Статистику к Международному дню пожилых людей привела заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко. По ее словам, всего в стране граждан, перешагнувших 90-летний рубеж, 45 тысяч, старше 100 лет 660 человек. На заботу о пожилых людях направлена национальная стратегия «Активное долголетие». Беларусь сегодня, в Международный день пожилых людей, объединится в большом спортивном движении. В 11 часов по всей республике будет дан старт марафону по скандинавской ходьбе «Шаг к долголетию». Центральное событие развернется в Дзержинске Минской области, где официальный старт мероприятию даст министр труда и социальной защиты Андрей Лабович. Одной из площадок станет Брестский парк культуры и отдыха. Всех участников, готовых поддержать республиканскую инициативу, будут ждать у сцены летней эстрады. Организаторы подчеркивают, шаг к долголетию – это не про рекорды, а про радость движения и общения.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В нотариальных конторах Брестской области пройдет сегодня акция по бесплатному консультированию граждан, приуроченная ко дню пожилых людей. Нотариусы Брестского нотариального округа бесплатно проконсультируют пожилых граждан и инвалидов по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий. В течение рабочего дня граждане могут обратиться в любую нотариальную контору Брестской области и получить бесплатную консультацию нотариуса по вопросам, входящим в его компетенцию. В Беларуси сегодня открывается сезон загонных охот. Особое внимание заслуживает тот факт, что он совпадает с активным сбором грибов населением, отметил заместитель начальника областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Мычко. В целях недопущения несчастных случаев госинспекторы напоминают, что охотнику запрещается осуществлять посадку в транспортное средство и высадку из него с заряженным оружием, доставать оружие за ствол, производить стрельбу на шум, шорох по неясно видимым целям, производить стрельбу в направлении людей и населенных пунктов. Телефон доверия областной инспекции в Бресте 25 52 00. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 18 до 21. В Барановичах 18-20, в Бресте и Пинске сегодня 19-21 с плюсом.
2: Слушай наших

Душа в душу, да, есть такие слова из песни, а потом «Я не хочу домой», ты так думаешь, интересно написание этого трека. Что предшествовало, друзья мои? Может быть, отсутствие долгого времени работы у человека, поэтому, знаете ли, вот такие строки в этом треке есть «Я не хочу домой». Но, наверное, с самого утра, дорогие друзья, люди, когда просыпаются, особенно по осени, когда за окном вот так вот темно, да, каждый из нас думает: «Ой, слушайте, дома бы остаться, как-то бы поуютнее да поприятнее». Но нет, друзья мои, труба зовет, календарь сентябрьский, в общем-то, Шуфутинский перевернул. Мы сделали это вместе с ним. Друзья мои, таким чудным образом оказались сегодня в этом дне. 1 октября показывает календарь. Всем привет, друзья мои. Я очень желаю, чтобы, если вам это необходимо, сегодня вы были цифрой номер один. Абсолютно во всех отношениях. Дома, на работе, в дружбе, я не знаю, в жизни, что ли. Но, с другой стороны, слушайте, цифра один и быть номером один, это значит, так или иначе, правильно нести за это ответственность. Вот только немногие готовы это сделать по-настоящему. И, знаете ли, так, чтобы не прикрывать то, что вы делаете, а на самом деле трудиться. Друзья мои, ну что, 1 октября, всем привет. Календарь перевернули. По-прежнему утреннее шоу «Самое доброе утро» вступает в свои октябрьские права. Здесь Юля Майская, Влад Романенко до сих пор в отпуске. Летит ему мой огромный привет. Я знаю, что он его не услышит, потому что он посапывает и, знаете ли, находится в невероятно счастливом состоянии. За что я очень-очень рада. Друзья мои, ну что, традиционно расскажу о том, что сегодня у нас четверг, сулит, в общем-то, приметный день. Хорошие приметы четверга. Хотите, расскажу. Вообще, четверг в народных поверьях, если что, считается днем Юпитера. То есть это планета удачи, энергии, благополучия. Ну-ка, признавайтесь, кто там изучает все эти дела. Ну, а хорошие приметы. Значит, встать с правой ноги в четверг — примет сулит удачу и легкий день. А еще в четверг загадать желание, если успеть загадать желание до полудня, очень важно. Оно обязательно сбудется, друзья мои. Так что, если что, до 12 часов обязательно себе придумываем. Если нет желания, создаем и обязательно его загадываем. А еще, друзья мои, отдавать те самые долги в четверг — хорошая примета. Деньги вернутся к вам в большем объеме. Как вам такая история? Ну и, конечно же, помощь окружающим в этот день, именно в четверг, привлекает в жизнь позитивную энергию, друзья мои, о которой так или иначе каждый из нас мечтает. Ну, а знаете ли, вот чего нельзя делать, так это лениться. Да, именно в четверг и проводить весь день в безделье. Друзья мои, примета гласит, что это к финансовым трудностям. Но тут это понятно. У кого лень, у того ничего и нет. Вот так. Поэтому, друзья мои, насколько вы сонные люди сейчас, уж я не знаю, но просыпаемся вместе, вступаем в новый день. С какой ноги? Помните, я говорила, с правой, потому что сулит удачу и легкий день. И действительно, пусть день будет насыщенным. Ну и помните о том, что мы здесь, на самой позитивной радиостанции страны, Радио Брест. Мы начинаем. Всем привет!

0: Реклама.
1: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест.

0: Что ни день, то праздник.
1: Именно так, друзья, сегодня можно отметить огромное количество событий, каких, конечно же, в нашей рубрике буду рассказывать, да и на протяжении эфира тоже вам подсказывать, чтобы направлять вас, и чтобы вы не думали, что 1 октября день серый, абсолютно безликий, мы все ближе к зиме, холодает и так далее. Друзья мои, давайте будем искать самые положительные и теплые эмоции этой осенью, действительно, в каждом дне. И рубрика «Что ни день, то праздник» каждому из нас в этом поможет. Если бы у календаря, я вам честно скажу, была любимая дата, он, пожалуй, ну, правда, выбрал бы 1 октября. Но вот судите сами. С утра здесь разливают кофе. Днем включается музыка. На полную катушку, да, ближе к вечеру достают, знаете ли, разного рода предметы. В промежутках успевают поздравить бабушек, дедушек, погладить енота, в конце концов, если вы рискнете. Ну и, конечно же, подписать почтовую открытку. Друзья мои, действительно, сегодня много всего интересного. Ну что, давайте так. Октябрь только начался, да, программа уже насыщенная, да? Давайте разбираться, кого и с чем сегодня можно поздравить, и что сегодня можно отметить. Итак, друзья, дорогие, сегодня Международный день кофе отмечается. Как вам такая история? А, запахло ароматным кофе уже, правда? Да? В общем-то, праздник учредила одна международная кофейная организация, и отмечать его начали в 2015 году. Хотя человечество, но будем откровенны, репетировало лет 500, правда? Для того, чтобы отметить этот праздник. Кофе – это не просто напиток. Все-таки мне кажется, что это социальный ритуал. Ну, давай на кофе, да? Слушай, давай встретимся, кофе выпьем, правда? А ты кофе пил? Давай кофе-паузу сделаем. Редко означает буквально чашка кофе. Чаще это код для «надо поговорить», правда? Вот такой вот, да? Замысловатый. В общем, отметить проще простого сегодня Международный день кофе. Сварить чашку не на бегу, друзья мои, спокойно. Выпить ее, сидя. Бонусом можно подарить коллеге пачку хороших зерен, да, или турку. А себе, наконец, признаться, что пятая чашка после обеда была абсолютно лишней, друзья мои. Вот такой сегодня день. Еще сегодня с вместе чашечкой кофе можно отметить Международный день музыки, друзья мои. Да, именно так. Буду рассказывать об этом чуть позже, друзья мои. А изначально на старте нового дня, конечно же, от души поздравляю всех пожилых людей от того, что они есть у нас, у людей пока не пожилых. Сегодня Международный день пожилых людей, друзья мои. Конечно, без остатка, абсолютно без всякого рода смысла в каких-то торжественных речах, а именно в отношении уважения и теплоте к пожилым людям, конечно же, хочется поздравить всех Международным днем пожилых людей. Лучший способ отметить, да, можно и открытку отправить, конечно, в мессенджере, но лучше всего, безусловно, позвонить, а еще лучше приехать родителям, бабушкам с дедушками почти никогда не нужны дорогие подарки, им нужен вечер, в котором вы никуда не торопитесь, время, которое вы можете им уделить и посвятить. Поэтому, друзья мои, сегодня Международный день пожилых людей. И на старте этого дня, так и скажу, позвоните бабушкам, дедушкам и родителям и скажите, что вы их очень-очень любите и дорожите этими людьми.
0: Знай наших.

0: Погода.
1: По информации Бреста Благодрамета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 18 до 21 градуса с плюсом. В Барановичах 18-20, в Пинске и Бресте сегодня 19-21 градус.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Зарплата от 2200 рублей на руки. Электрогазосварщиков, газорейщиков, зарплата от 300 тысяч рублей на руки. Слесарей по кипе А от 2200 рублей на руки. Машинистов бульдозера, экскаватора, крана. Зарплата от 2300 рублей на руки. Водителей погрузчика, амкадор, зарплата от 2480 рублей на руки. Станочников деревообрабатывающих станков от 2300 рублей на руки. Трактористов, машинистов сельскохозяйственного производства зарплата от 3000 рублей на руки. На сезонную работу слесарей-ремонтников зарплата от 2200 рублей на руки. Слесарей-ремонтников отгрузка сухого жома от 2250 рублей на руки. Уборщиков помещений зарплата от 1800 рублей на руки. Официальное трудоустройство достойное и своевременное. Временная заработная плата, соцпакет, обучение на производстве, предоставление общежития. Подробная информация по телефону 8016-41-699-87 и плюс 375-29-750-40-79.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: In the end, it was the nightmares that awakened us. But it was our fantasy that created the new reality. After all, nightmares are still dreams, and all dreams carry a message.
1: Радио Брест.
2: Итак, друзья мои, всем огромный радийный привет. 7:37. Это утреннее шоу «Самое доброе утро». Здесь Юля Майская. Рада абсолютно каждому из вас, кто здесь сегодня. 1 октября, друзья мои, уже проснулись, выстраивают планы на день сегодняшний. И, конечно, преодолевая, возможно, свою лень, свою усталость, все равно движется навстречу этому новому дню. И он обещает быть невероятно интересным и насыщенным. Друзья мои, если вы пропустили рубрику «Что не день, то праздник», то напомню, что сегодня отмечается Международный день кофе. Так что, ну что, по кофе? Может быть, с собой утро, как думаете? А еще сегодня отмечается, да, Международный день, друзья мои, невероятно классный день музыки. Международный день музыки. Это то, что про нас, это то, что о нас, да и о каждом, мне кажется. А еще и отмечается Международный день пожилых людей. С этим вас поздравляю. Если у вас есть родственники, если вы еще не считаете себя пожилым человеком, либо, наоборот, по паспорту 25, а в душе, ох, такой старик, бровичок и такое тоже бывает, тоже от души поздравляю. Но вообще, мне кажется, лучший повод отметить этот день, Международный день пожилых людей, безусловно, иметь таких замечательных людей, пожилых родственников в своем окружении, уделить им сегодня время, друзья мои, обязательно. При этом вечером, когда заедете, никуда не спешите, просто уделите все свое внимание на 100% этим замечательным пожилым людям, опытным, которые с мудростью могут поделиться своим жизненным действительно опытом. Так, ну а прямо сейчас рубрика у нас топ-3 самых, я сегодня хочу разобраться. А кто они, знаки зодиака, у которых должно быть все идеально, по их мнению? Друзья мои, я нашла этот список. Слушайте внимательно, возможно, вы окажетесь в моем списке сегодня. Знаки зодиака, тягой к идеалу, я бы даже так сказала. Астрологи определили следующих: Дева, главный педант зодиакального круга. Этот знак требует порядка в мелочах, чистоты в доме и безупречного выполнения абсолютно любой работы. Весы, вы тоже в списке, вы стремитесь к внешней и внутренней гармонии. А знаете ли, весы, говорят астрологи, хотят, чтобы красивым и сбалансированным было абсолютно все и все вокруг. Ох, с весами, наверное, жить-то как, ой-ой-ой. Козероги, вы тоже в списке, нацелены на высший результат в карьере, в жизни, ставят высокую планку и тяжело переносят любые промахи или недоделки. По мнению жизненной, знаете ли, такой принципиальности у козерогов, всегда должно быть лучше всех, всегда должно быть идеально. А вот такой список сегодня, друзья мои. Согласны с ним либо нет, обязательно дайте обратную связь. 33-код 3990011. Ну а пока летим дальше, и совсем скоро гороскоп от утреннего шоу, не пропустите.
1: Радио Брест.

0: А вот и гороскоп.
1: Итак, друзья мои, гороскоп на день сегодняшний. На календаре уже 1 октября, и сегодня какой-то совершенно особенный день. Будет ли он таким в вашем случае? Разбираемся прямо сейчас. Итак, овны, сегодня вам необходимо, знаете ли, почитать отзывы, уверяют астрологи, сравнить условия и цифры. После этого, знаете ли, первоначальная картинка изменится. В общем, займитесь сегодня сравнительной характеристикой. Вот. Тельцы, у вас сегодня, знаете ли, будут просить совета по деликатному вопросу. Рассчитываю на простой ответ. Разговор неожиданно уйдет гораздо глубже, так что вы сегодня тельцы про разговоры. Близнецы, сегодня самое время, знаете ли что, попробовать то, что давно откладывали из-за страха, выглядеть нелепо и глупо. Пробуйте, сегодня идеальный день для этого. Раки, какая-то маленькая странность будет сегодня не давать вам покоя, уверяют астрологи, и вы будете мысленно возвращаться к этой ситуации. Такой день, знаете ли, сомнений у вас, раки, сегодня. Львы, в отношениях вас возможен разговор, в котором, наконец, обсуждается не повод для ссоры, а настоящая прям причина. Либо вы же хотели разобраться во всем. Вот, пожалуйста, сегодня для этого идеальный день. Дева, если вы узнаете какую-то маленькую тайну сегодня, оставьте ее пока при себе. А так получится гораздо интереснее. Сегодня, знаете ли, день у вас сюжетный, дева, будет. Весы, сегодня возможны странные покупки. Да, пришли за одним, увидели другое, примерили третье и ушли совсем не с тем, зачем приходили. Какой-то странный день у вас, весы, сегодня. Ровным счетом, как и у многих из нас, такие дни бывают. Не расстраивайтесь. Скорпионы, много интересных открытий сегодня принесет этот день. Разговор по душам, например, с человеком, с которым раньше вы держались отстраненно. Либо телефонный звонок, который действительно вас убедит в том, что отлично все идет по вашему плану. Стрельцы, вам будет трудно ладить с людьми сегодня. Особенно с теми из них, кто не осторожен. Можно возьмется вас критиковать. В общем, друзья мои, что я могу сказать? Бойтесь сегодня стрельцов. Они сегодня, ох, как самокритичны. Козероги, вы можете сегодня, да, заметить, что близкий человек чего-то недоговаривает, да, причем вовсе не обязательно из-за плохих намерений. У вас сегодня, козероги, будет день расследований и присматриваний, в общем-то, и неплохо. Водолеи, ну что, сегодня самое время, чтобы перестать доказывать свою правоту. Просто, водолеи, начните задавать вопросы. 1 октября хороший для этого день. Это окажется более эффективно. Рыбы, вас ждет сегодня день полный забот. Вам не хватит времени на все дела, если вы с самого начала не будете действовать достаточно энергично. Я вот всегда хотела спросить, а у рыб вообще на что-нибудь хватает времени? Уж не знаю, друзья мои. Но для того, чтобы на все хватило, надо раньше просыпаться. Всем самое доброе утро.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375 29 608 45 45.

0: .бай или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство. Изготовление изделий любой сложности. Доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Наша музыка.

0: Народная перекличка.
1: Самое время устроить эту утреннюю перекличку на первый-второй рассчитайся, сказал бы я, если бы работала учителем физкультуры в школе, друзья мои. Кстати, да, неплохой бы был бы опыт, друзья мои. Все чаще я думаю о школе, о школьных годах, конечно, о современных школьниках и педагогах, безусловно, особенно в преддверии какого дня учителя, который уже, друзья мои, выходные в ближайшие будем отмечать. Ну, а пока сегодня календарь показывает 1 октября. Ну что, давайте будем перекликаться с самого утра, для того, чтобы понять, кто уже на месте. А какой город на связи? Какой населенный пункт на связи со студией прямого эфира «Радио Брест»? А начну с себя традиционно. Здесь я, Юля Майская. Зовут меня, друзья мои, до 11 утра. Я в вашей компании, чему безумно рада. Ну а где вы слушаете утреннее шоу «Самое доброе утро»? Рассказывайте, как зовут, какой населенный пункт на связи? Возможно, город Брест. Что, рассказывайте, пробки уже? Да, откуда выехали? Из Ковалевки все до центра добраться, возможно, не могут. Можете. А вот мне все время интересно, особо никто не писал про Речицу. А вообще на Речице бывают пробки когда-нибудь у нас в городе Бресте ранним утром? Либо у вас там тишь да гладь да благодать, и только у нас здесь Варшавское шоссе стоит и так далее, и так далее. В общем, делитесь информацией московская, как у вас дела обстоят, рассказывайте в городе Бресте, если там пробки, или вы сегодня с ветерком абсолютно спокойно добираетесь до работы, и вам везде горит зеленый свет, это хорошо. Так, вот сообщение прилетело от Вячеслава. Он пишет: «Доброе утро, Жабинка на связи, люблю свой город, пробок нет, солнце хорошее, люди улыбчивые, хорошей жизни». О, Вячеслав, это позитивное сообщение с самого утра. Спасибо огромное. Вот абсолютно во всем нужно видеть плюсы. Потрясающе. Тем более у нас связь с городом-спутником налажена, правда? 77-й автобус, я не ошибаюсь, верно? Который идет из города Жабинка к нам сюда, в Брест, и доставляет всех желающих работать в Бресте, и также брещан, которые работают в Жабинке, и такое тоже имеет место быть. В общем, всем вам, дорогие люди, кто добирается на работу сейчас, возможно, в общественном транспорте, в такси, в маршрутном такси, в своих автомобилях, огромный-огромный привет летит. Так, Оля здесь появилась и пишет: «Привет из Кобрина». Этот город на связи, очень хорошо, и это очень приятно. Кобрину привет, как погода там? Думаю, что про Кобрин и пробки это вообще говорить не стоит, да? Это бессмысленно и даже несовместимо. И от этого очень круто. Александр Седов пишет: «Шестой маршрут, Эль, мы на связи. Доброе утро». Саш, доброе утро, хорошего старта, отличного дня и приятнейших пассажиров вам сегодня. Ну и помните, что, коль вы слушаете «Радио Брест», пассажиры, соответственно, тоже. И это очень здорово. Сергей на связь тоже вышел. Вы знаете, у нас на Ковалевке без изменений. Пишет Сергей. На Ковалевке без изменений. Это в смысле пробки есть, либо они отсутствуют? Вот здесь поясните, пожалуйста, Сергей. Очень хотелось бы знать. Друзья мои, ну что, народная перекличка дает возможность каждому из вас стать частью прямого эфира. Сюда присылайте свои сообщения, рассказывайте, как зовут. Давайте знакомиться, если вы еще не в нашей утренней команде. Ну и расскажите, представитель какого населенного пункта вы, дорогой человек. Ну и Сергей написал: конечно, пробки есть, имеют место быть. Дорогие друзья, всем привет, летит утренний, пусть все сегодня сложится.
0: Народная перекличка.
2: Абонент временно недоступен. Пожалуйста, не звоните больше.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Бресте с начала этого года поддержали около 30 гражданских инициатив. Об этом сообщил Белта председатель Брестского городского совета депутатов Андрей Филанович. Весной прошлого года в областном центре впервые провели прием горожан, которые предлагали свои гражданские инициативы. Чаще всего люди обращались по обустройству детских, игровых и спортивных комплексов во дворах многоквартирных домов. Тенденция продолжается и в нынешнем году. Так, граждане вносят 30% стоимости игрового и спортивного оборудования. Остальные 70% берет на себя бюджет. Доля финансирования благоустройства улиц 50/50. В Московском районе Бреста усилена работа по профилактике домашнего насилия. По 11 октября на территории района проводится комплекс профилактических мероприятий в отношении отдельных категорий граждан. Правоохранители напоминают, если вы стали жертвой домашнего насилия, можно обратиться за помощью в оперативно-дежурную службу Московского РУВД города Бреста по телефону 59 35 30 или по номеру 102.
0: Новости.
1: Сегодня Международный день пожилых людей. В мире насчитывается более 700 миллионов человек старше 60 лет. В 2050 году впервые в истории лиц такого возраста будет больше, чем детей. Поэтому важно, чтобы люди как можно дольше сохраняли здоровье, поддерживали физическую и умственную активность. Физические упражнения стимулируют образование белков в организме. Во время движения также ускоряется уровень обменных процессов в организме. Физическая активность поддерживает в форме не только мышцы, но и мозг. Правильное питание приводит к улучшению физического здоровья, к укреплению духовных сил человека, замедляет процесс старения. Не менее важна социальная и умственная активность. Внимание нужно уделить и полноценному сну. Информация от партнеров. 2 октября в Бресте пройдет главное деловое событие региона – конференция «Я-бренд 5.0. Стратегия развития». На одной сцене – опыт гигантов рынка – Конта, Матиоли, Персона и Альфа. Спикеры практики, которые расскажут, как влюбить клиентов в ваш продукт даже в кризис. Офлайн и онлайн участие, мощное знание и новые знакомства. Подробности и билеты на сайте посмотри.by/я-бренд 5 и в Instagram TouchLife. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21-73-47, МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио «Брест-ФМ.бай» и в приложении «Радиоплеера Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 18 до 21. В Барановичах 18-20, в Бресте и Пинске сегодня 19-21 с плюсом.

0: Невероятно крутой трек, который зажигает, друзья мои, ловите, делайте громко, слушайте самые лучшие хиты здесь, на Радио Брест. Ну, а здесь Юль Майская, друзья мои, мы на старте нового музыкального часа. Это день действительно от того, что он сегодня первый в календаре, а именно в рамках октября. Он сегодня такой особенный, без осадков, синоптики обещают. Погода действительно ласкает слух, и бабье лето продолжается. До плюс 21 градуса с плюсом обещают синоптики по Брестской области. Это отличнейший повод, друзья мои, для того, чтобы выйти на работу сегодня пораньше и пешком дойти до нее, да, взяв наушники в уши и замотав, может быть, шарф такой легенький себе на шею для того, чтобы связки не простудить и добраться до работы. Ну, а после полудня погода вообще начнет налаживаться, друзья мои, будет очень-очень тепло, знаете ли, почти как летом. Сегодня вообще все сошлось в этом календарном дне, друзья мои. Рассказываю, что отмечается сегодня Международный день пожилых людей, Международный день кофе, День пожилых людей. Так вот, на секундочку, Международный день, это я про кофе. А еще сегодня отмечается Международный день музыки, друзья мои. О, тот самый мой любимый день, о котором я могу говорить бесконечно. Дату утвердили еще в далеком 1975 году. Среди идейных вдохновителей был Дмитрий Шостакович. Это правда, идея абсолютно простая и почти утопическая, я бы сказала. Музыка понятна без перевода, а значит, способна объединять людей лучше любых переговоров по всему миру, как мне кажется. Сегодня уместно сходить, ну давайте так, на концерт. Есть такой момент? Включить, возможно, винил, если вы любитель, или хотя бы достать из шкафа гитару, на которой вы клялись научиться играть еще в детстве, либо студенчестве, уж не знаю. Ну и соседи, конечно, могут не разделить праздничного вашего настроения, но у них тоже есть и календарь, если они не знают о таких сегодня событиях, которые можно отметить 1 октября, обязательно им расскажите, друзья мои. Ну и сладкоежкам летит тоже особенный привет от меня, потому что сегодня Всемирный день какао и шоколада, и Международный день кофе. Все сошлось для сладкого ароматного утра. Согласитесь, друзья мои. Какао, кстати, прошло путь от священного напитка индейцев, которым расплачивались вместо денег, до плитки, которая лежит в каждом втором ящике рабочего стола, знаете ли. На так, пусть будет, а вдруг кто-то зайдет кофейку попить. Отмечать день какао и шоколада можно строго по инструкции. Горячий шоколад, хорошая плитка с шоколадом с высоким процентом какао и полное отсутствие угрызений совести. Правда, за лишние килограммы. Сегодня, в общем-то, они не входят в наши планы, а вот какао, шоколад, кофе, все это, друзья мои, то, что на старте нового дня будет создавать вам настроение. Здесь Юля Майская, и я тоже сегодня отвечаю за ваш настрой на день сегодняшний.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

наши песни.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Люди о людях.
1: Говорим о людях, друзья мои, конечно же, о их поступках, о их достижениях и, безусловно, о том, каким примером они являются для остальных. Здесь говорим о самых знаменитых, тех, кто собирает огромное количество поклонников по всему миру благодаря своему творчеству, своей харизме, иногда своей молчаливости, а может быть, иногда даже очень странным, непонятным, я бы даже больше сказала, необдуманным поступкам. Друзья мои, нас отличает от живого мира человека вот что. Мы всегда думаем, обязаны и должны думать о том, что говорим, где говорим и, безусловно, о последствиях. И как эти слова могут повлиять на будущие поколения, друзья мои, а особенно поступки. Никак не могу объяснить. Пыталась, изучала, смотрела, читала комментарии, но вместе с тем. Бойфренд Рианы на концерте, в общем, в этой стране выкинул просто подростка со сцены. Взял и выбросил. Видео имеет место быть. Друзья мои, зрители успели подхватить брошенного мальчишку, не дали ему упасть. В общем-то, с ним абсолютно все нормально. Но, знаете ли, такой полет, знаете ли, с руки звезды оценили, безусловно, немногие. Конечно же, стали критиковать, говоря о том, что уважение к своим поклонникам и фаворитам твоего творчества должно так или иначе сохраняться. Но вот, конечно, идут разного рода распри в отношении такого поступка, друзья мои. Что касается Егора Крида. Внезапно попал тоже в категорию скуф, что ли? Ой, да, что вы делаете, люди? В общем, свежие кадры с выступления Крида вызвали бурное обсуждение. Поклонники заметили изменения во внешности артиста и уже успели окрестить его, знаете ли, скуфом, а заодно сравнить, конечно же, с пресловутой Бастой. Одни считают, что певец просто немного изменился, другие уверяют, что узнать его стало сложнее, но никто, в общем-то, не дал ссылку на то, что парень взрослеет, желает изменить свой имидж, и это, знаете ли, сказывается не только в его внешности, а, безусловно, на его текстах, которые он пишет и которые он воспроизводит в своих треках, друзья мои. Ну что, двигаемся дальше. Проговорили люди о людях. Для того мы существуем, чтобы друг о друге говорить. И, конечно, много сегодня буду еще рассказывать кое о ком. А главное, люди, меня волнуете вы в большинстве своем. И волнуете как? Конечно, с той самой точки зрения, как вы себя чувствуете, как настроение, вообще, что успеете сделать, возможно, за этот период утренний. 8:23. Я напомню вам о том, что, друзья мои, волнуюсь я не просто так. Я сегодня желаю просто, чтобы у вас было отличное настроение. А посему в следующем часе у нас будет обязательно розыгрыш, который вас улыбнет. И я буду этому несказанно рада.
0: Люди о людях.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 18 до 21 градусов тепла. В Барановичах 18-20, в Пинске и Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
1: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Заработная плата от 2200 рублей на руки. Электрогазосварщиков, газорезчиков от 3000 рублей на руки. Слесарей по КИП и АМНО от 2200 рублей на руки. Машинистов бульдозера, экскаватора, крана. Заработная плата от 2300 рублей на руки. Водителей погрузчика, амкадор, от 2480 рублей на руки. Станочников деревообрабатывающих станков. Заработная плата от 2300 рублей на руки. Трактористов, машинистов сельскохозяйственного производства. Заработная плата от 3000 рублей на руки. На сезонную работу. Слесарей-ремонтников. Заработная плата от 2200 рублей на руки. Слесарей-ремонтников. Отгрузка сухого жома. Заработная плата от 2250 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1800 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Соцпакет, обучение на производстве, предоставление общежития. Подробная информация по телефону 8016-41-699-87 плюс 375-29-750-40-79.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
6: Слухай наших.

0: Не просто утро, а самое доброе утро.
1: А ведь на самом-то деле иногда так и бывает, да? Согласитесь, когда происходит период в жизни, когда ты думаешь, да что происходит? Ко дну иду и все, и не могу ни за что держаться, и не могу никак с этого дна подняться. Друзья мои, ну у каждого из нас бывают такие периоды в жизни, и это абсолютно ничего страшного, да. Вы знаете, главное, чтобы когда ты падаешь вниз, основа была под ногами, чтобы от нее оттолкнуться и взлететь выше. Насколько нужно высоко взлетать каждому из вас, принимаете вы решение самостоятельно, более того, несете за это ответственность, дорогие друзья. А вот про это тоже не нужно забывать, потому что философия остается, а последствия разгребать каждому из нас. Так что, друзья, со светлой головой мы вступаем в новый день, абсолютно помня, конечно же, про свою ответственность, друзья мои. А вообще, я считаю, что каждый новый день — это, правда, маленькая новая жизнь, где может быть абсолютно все по-новому и не так, как вчера. Поэтому пусть обязательно все самое хорошее, все самое лучшее с вами случится. Ну, а если вам сегодня очень хочется, знаете ли, полениться, сделайте это для души, тела и для своего здорового сознания, как говорят современные психологи. А вообще, когда-нибудь думали о том, как прорабатывать эту самую лень, когда чувство угрызения совести какое-то непонятное по отношению к себе, но сделать ты ничего не можешь. Более того, тебя начинает бесить от того, что ты такой, как вата. Вот не можешь собраться, и все. Друзья мои, но есть определенные, конечно же, приемы, и иногда ситуация абсолютно не требует героизма. Согласитесь, потому что так или иначе нужно и важно прислушиваться к себе и слышать себя. Ну, представьте, что вы на приеме у психолога Юли Майской, да, утром не записывались, нет, ну вот вам, пожалуйста, получите, распишитесь, просто включили радио Брест. Тут такая выдалась минутка. Вообще, друзья мои, вы знаете, современные, правда, психологи говорят, что нам, современным людям, которые работают просто вот 24 часа на 7, даже когда не на работе и думают о ней, нужно разрешать себе бездельничать. Да, вы не ослышались? Безделье – наше все. Безделье спасет психику современного человека. Оно, это безделье, снимает внутренний конфликт, и, конечно же, благодаря этому самому безделью появляется энергия, куда-то ушедшая до этого. А еще 5-минутный таймер запускает инерцию. Вместе с тем, в 80% случаев мы продолжаем так или иначе. А еще есть такой момент. Резкий холод, свет, я не знаю, сахар, что ли, дают быстрый физический толчок, поэтому если вы чувствуете, что в течение дня, да и даже утра проснулись, а сил уже нет, действительно, дайте себе заряд энергии в виде сладкого пончика. Как вам такая история, да? Вместе с кофе. И не забывайте, друзья мои, что сегодня отмечается Международный день кофе. Это отличный повод сегодня делать кофе-паузу в хорошей компании, с хорошей музыкой и правильно, в компании любимой радиостанции.
0: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
3: Рассрочка до 6 месяцев.
2: Металл-профиль «Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
5: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
6: Белагропромбанк. Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
7: Слушай наших.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе утро, люди. 8 часов 52 минуты. Всем летит огромный родийный привет. Здесь Юля Майская. Друзья мои, мы так и совершенно незаметно подобрались к окончанию этого музыкального часа. День потрясающий, погода невероятная. 1 октября показывает календарь. Друзья мои, сентябрь перевернули, а значит, выстраиваем новые планы. Может быть, где-то вам, знаете ли, пожелается быть абсолютно, знаете ли, провести октябрь внепланово. Абсолютно не ставят для себя никакие цели. Это тоже неплохо. Нужно выдыхать и немного передохнуть. Странная статистика, но, вы знаете, очень часто слышу, правда, такие шутки-прибаутки от своего окружения, когда человеку там около 40, он говорит: «О, уже на пенсию хочу». К чему бы это, уж не знаю. Может быть, в отпуске кто-то мало отдыхал. Но, тем не менее, друзья мои, сегодня у нас в стране отмечается День пожилых людей. И как меняется портрет пожилого человека в Беларуси, мне стало интересно. Готова поделиться этой информацией. Около 75% граждан нашей страны в возрасте 65 лет и старше имеют доступ к интернету, причем почти 80% из них выходят в сеть ежедневно посмотреть, узнать, а может быть даже и запостить, в общем-то, свои видосики. Я вам скажу, что такие видео с пожилыми людьми, которые действительно открывают для себя в жизни, выходя на пенсию, новые горизонты, набирает определенное количество просмотров. Около 32% пожилых белорусов занимаются физическими упражнениями или спортом. Большинство из них тренируются регулярно, друзья мои. Так что вот вам какой пример. А вы все рассказываете, что у вас времени не хватает, да? А еще старшее поколение продолжает создавать семьи. А вы как думали? За год брак заключает более 1000 пожилых мужчин и сотен женщин, друзья мои. Это ли не показатели самого, знаете ли, безвозрастного чувства, такого как любовь? А еще около 20% белорусов, участников волонтерского движения в стране, это люди серебряного возраста, да, которые также продолжают работать в сферах культуры, спорта, образования, здравоохранения и абсолютно все успевают, да. А еще для граждан старше 65 лет достигло, знаете ли, около 2 миллионов человек, примерно 18-20% населения. Я до 2 миллионов, конечно, округлила, но количество долгожителей старше 90 лет превысило 45 тысяч у нас в Беларуси. Так что, друзья, можем гордиться, конечно же, нашими белорусами такого серебряного возраста, брать с них правильные примеры, выстраивать для себя, дорогие люди, правильные ориентиры. Вон, посмотрите, Мадонна, да, девушка серебряного возраста, я бы сказала. А как танцует, а как поет, продолжает это делать неизменно, а своему любимому делу. Мадонна здесь, в нашем плейлисте. Ловите!

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Рабочее место оператора для дистанционного управления карьерной техникой продемонстрировал БелАЗ на международной промышленной выставке «Напром Беларусь», передает Белта. Новинка была представлена БелАЗом и его партнером компании «Индев Solutions». Сама машина в это время находится на испытательном полигоне «Ситницкая» в Лунинецком районе. Генеральный директор БелАЗ Сергей Лесин рассказал, что сегодня около 50 представителей потенциальных клиентов посетят Брестскую область и увидят полигон, где работают традиционные самосвалы. В течение 3 дней на встречах будут демонстрировать беспилотные технологии и решения в области альтернативной энергетики для карьерного транспорта, заявил генеральный директор. Ежегодно Брестскую область посещает более 100 тысяч агроэкотуристов. Об этом сообщил заместитель председателя облисполкома Виктор Рафалович на узбекско-белорусском межпарламентском форуме. По его словам, агроусадьбы действуют во всех районах области, их порядка 300, и предлагают самобытный отдых в сельской местности с различными активностями, мастер-классами, дегустациями и маршрутами. К слову, на территории области расположено 7 государственных природоохранных учреждений, создано 22 экологические тропы. Только за первое полугодие аэропорт Брест обслужил более 25 тысяч пассажиров. Об этом также заявил заместитель председателя облисполкома Виктор Рафалович на узбекско-белорусском межпарламентском форуме. Авиакомпания «Белавия» осуществляет регулярные перелеты из Бреста в Москву и Санкт-Петербург, и пассажиропоток по данным направлениям подтверждает перспективность этого направления. Организуются чартерные рейсы на курорты Турции и Египта, рассказал Виктор Рафалович.
1: Всебелорусское народное собрание. 30 лет.
2: 17-18 декабря пройдет третье заседание Всебелорусского народного собрания 7-го созыва. Задача – подвести промежуточные итоги выполнения программы социально-экономического развития страны на 2025-30 годы. Делегаты Брестской области рассказали, с какими ожиданиями едут в Минск. Начальник Жабинковского районного газоснабжения филиала «Брестгаз» «Брестоблгаз», делегат 7-го ВНС Павел Еловой рассказал, что в перерывах между заседаниями ВНС старается больше общаться с трудовыми коллективами, учащейся и студенческой молодежью для того, чтобы понять, на что сегодня необходимо сделать акценты. Наша цель – объединить опыт ветеранов с энергией молодежи, чтобы задать четкий вектор развития суверенной Беларуси на десятилетие вперед, отметил Павел Еловой. Система образования Брещины празднует блестящую победу на престижнейшем республиканском конкурсе профессионального мастерства «Учитель года». Педагог из Брестской гимназии номер 5 Анна Андрасюк заняла 2-е место. Надежда Подмостка из 3-й гимназии Бреста завоевала 3-е место. Наталья Полевода из средней школы номер 20 вошла в 4-ку сильнейших педагогов всей страны. В Жабинковском территориальном центре социального обслуживания населения сегодня с 14.15 до 16.15 будет проходить общереспубликанская ярмарка вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, инвалидов, имеющих профессиональные трудовые рекомендации. Соискателям при себе рекомендуется иметь паспорт, трудовую книжку, документы, подтверждающие имеющуюся квалификацию, индивидуальную программу реабилитации, абилитации. Сегодня в День пожилых людей коллектив Барановичского парка животных приготовил подарок. Для людей золотого возраста вход в парк бесплатный. Более того, без оплаты они смогут совершить и путешествие по 2-й локации во время автобусной экскурсии. Музей-усадьба «Пружанский палацик» объявляет акцию «Подари музею экспонат». Жители города и района приглашают пополнить фонды музея предметами, связанными с историей и культурой пружанщины. Это поможет сохранить наследие края и разнообразить музейные экспозиции. В качестве экспонатов могут выступить старые фотографии и документы, книги, значки, монеты, одежда и аксессуары, музыкальные инструменты, картины, посуда, предметы быта и декоративно-прикладного искусства. В музее отмечают, что, став музейными предметами, эти вещи получат новую жизнь. Имена участников акции будут вынесены в книгу поступления фондов музея. 6 октября в Брестском областном краеведческом музее откроется выставка «Песни о зубре». Посетители смогут узнать об истории зубра, его происхождении, образе жизни и восстановлении популяции. В экспозиции представят редкие предметы, среди которых книга Григория Карцева «Беловежская пуща», ошейник радиослежения за зубром и череп предка современного зубра степного бизона. В день открытия также состоится презентация книги «Если зубр оказался вдруг» и встреча с одним из авторов. Выставка будет работать до 15 ноября. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. И о погоде на Брещине.
0: Погода.
2: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 18 до 21. В Барановичах 18-20, в Бресте и Пинске сегодня 19-21 с плюсом.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Где живете, где слушаете любимую радиостанцию, где спешите, опаздываете, где стоите в пробках, где влюбляетесь, женитесь, создаете семьи, где, друзья мои, устраиваетесь на новые работы, где, возможно, делаете какие-то определенные выводы, а, возможно, вы сегодня, накрывшись пледом этим ранним осенним утром, но уже не ранним, по сути, находите себя абсолютно счастливым человеком без остатка. Почему? Да потому что вы в отпуске, Романенко. Если ты меня слышишь, знай, я к тебе хорошо отношусь. Я рада за тебя, за то, что ты в отпуске. Но когда ты вернешься, Романенко, работа у тебя поприбавится. Так что мой привет летит тебе. Ну и, конечно, абсолютно всем людям без остатка, кто действительно заслуженно находится в отпуске. У нас как? Кто хорошо работает, тот хорошо и отдыхает. Я очень надеюсь, что вы проводите время 9 часов и 10 минут в компании любимой радиостанции. Друзья мои, 1 октября, календарь перевернули. Будем напевать теперь иные песни. Ну, а если кому-то нравится творчество Михаила Шуфутинского, пожалуйста, продолжайте переворачивать календарь, мы вас в этом поддержим. Ну и прослушивайте любимые треки. А вы знали, друзья мои, что помимо того, что сегодня огромное количество событий, мы об этом с вами говорили, именно в этот день, 1 октября, отмечается день CD-плеера. Ну, кто помнит вообще, как эта история выглядит? 1 октября, 1982 год, в Японии начались продажи первого серийного CD-проигрывателя, друзья мои. И в тот же день на, в общем-то, прилавке лег первый такой коммерческий компакт-диск. Да-да-да. Так началась эпоха, где музыка перестала шипеть, да, и зажевывать пленки. Все это было, все мы это помним. Диски, конечно, давно потеснили стриминги, но у CD осталось то, чего нет у плейлиста. Давайте будем откровенны. Обложка, буклет, ощущение, что альбом — это же целая вещь, а не набор треков. Если у вас где-то такая запылилась коробка с дисками, сегодня отличный повод ее открыть. Друзья мои, послушайте ту самую музыку, которая вас, возможно, перерождает и наставляет на самый истинный путь рабочий, потому что, друзья мои, рабочий день в стране, четверг, 9 часов 11 минут. Мы летим далее по нашему плейлисту, и пусть обязательно сегодня все сложится. Ну и помните о том, что музыка — единый язык в мире, который объединяет каждого, если даже мы не понимаем друг друга словесно. Больше музыки в этой жизни. Всем привет!
0: «Знай наших».

0: Радио Брест.
1: Всем привет, дорогие друзья! Если вы только что к нам присоединились в нашу компанию, я напомню, если вы так, знаете ли, переключательно занимались вот этой историей, когда так, а здесь что за радио играет, так, а это что здесь послушать, останавливайте свой выбор на нас. Это мы, самые позитивные радиостанции страны. Радио Брест, друзья мои, звучим для вас. И помните, куда бы вы ни направлялись, в данный момент нам с вами так или иначе по пути, дорогие друзья. А тем более, особенно в рамках этого часа, я уже анонсировала, у нас состоится розыгрыш. Как мы доказываем свою любовь к нашим радиослушателям, конечно же, даря всякого разного рода приятные подарки. Ну что, друзья мои, на старте у нас сегодня два пригласительных билета в одни руки в наш Брестский академический театр драмы. Все мы видели, наблюдали, как феерично открылся 83-й театральный сезон. Это было красиво. И, друзья мои, знаете ли, с таким вот абсолютно несомнительным моментом, что приходите в театр, будет круто. Это да. Друзья мои, театр — это то, что тебя восполняет, это то, что делает твою жизнь особенной, как мне кажется. Любите ли вы театр так, как люблю его я? И далее по тексту знаменитая цитата. Но, тем не менее, для того, чтобы влюбиться в театр, его нужно прочувствовать. А прочувствовать его можно только тогда, когда вы так или иначе попадаете, а знаете ли, нет, не за кулисы, а, безусловно, в этот самый зрительный зал. Друзья мои, гастроли Национального академического драматического театра имени Якуба Колеса, они, конечно, будут у нас на сцене Академического театра драмы, появятся артисты, и это будет феерично. Именно 14 октября в 11:00 состоится невероятно классный спектакль «Як Волк мамой был». Вот что-то я даже запуталась. «Як Волк мамой был». Если вот вам хочется немного комедийного жанра в свою жизнь привнести, друзья мои, тогда вам на этот спектакль. Сегодня буду разыгрывать два билета пригласительных в одни руки. Есть за что побороться. Я уверена, что вы классно проведете время в нашем драмтеатре, Брестском академическом. Ну и совсем скоро, после блока рекламы и прогноза погоды, буду задавать вопрос. У нас будет играть студийный чат Вайбера. Так что будьте активны. Я уверена, что именно вы сегодня станете победителем.
0: Наша музыка.
2: Не

0: Погода.
1: По информации Бреста Благидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, а вот температура воздуха по области сегодня составит от 18 до 21 градуса тепла. В Барановичах 18-20, в Пинске и Бресте сегодня 19-21 градусов.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Радио Брест.

0: радио. Брест.
1: Напротив, друзья мои, огромное количество историй создается и воспроизводится на сцене Брестского академического театра драмы. Стартанул 83-й театральный сезон. И, конечно, наш театр готов удивлять, поражать и, безусловно, порождать, наверное, в каждом из нас какие-то невероятные эмоции благодаря своим постановкам, друзья мои. Ну и, безусловно, не отменяются и гастроли других театров, которые приезжают сюда к нам в любимый Брест для того, чтобы показать игру на высочайшем уровне и что такое искусство, тоже доказать на деле. Гастроли Национального академического драматического театра имени Кубы Колоса, друзья мои, город Витебск. У нас здесь, в городе Бресте, совсем скоро состоится уже в этом месяце, 14 октября в 11:00 на сцене Брестского академического театра драмы можно будет увидеть, друзья мои, сказку-игру под названием «Як волк мамой был». Это правда интересно. Казалось бы, все вам понятно, все вам известно. И, в общем-то, ничего для себя нового вы не откроете. А вы ошибаетесь, друзья мои. Вы думаете, что уже знаете сюжет этой сказки, да? Благодаря известному мультфильму о том, как волк, да, найдя теленка, себе в добычу стал для него самым близким и искренним защитником. Но, друзья мои, не спешите с выводами, правда. А дело в том, что белорусский драматург Василий Ткачев придумал свою историю и вел сказку новых героев. А что из этого получилось, можно будет увидеть на сцене Брестского академического театра драмы в рамках гастрольного тура Национального академического драматического театра имени Кубы Колоса без города Витебска. Друзья, сегодня я разыгрываю на этот сказку, игру, спектакль, два пригласительных билета в одни руки, и я уже готова озвучить вопрос. Кстати, я подумала о том, что это будет интересно вашим детям очень даже. 14 октября, 11:00, то самое время, если ваши дети учатся во вторую смену, а я сейчас по календарю посмотрю, вот среда – это середина рабочей недели, очень даже можно уделить время, да, для того, чтобы провести время с ребенком, посмотреть этот спектакль-сказку. Итак, друзья мои, разыгрываю два билета в одни руки и готова, да, озвучивать уже вопрос. Играет студийный чат Вайбера, номер следующий, 33-код, 399-0011. Вот сюда я буду собирать ваши правильные ответы. Изначально пожелаю всем удачи, ну а теперь, внимание, вопрос. Итак, расскажите мне, сколько государственных профессиональных театров существует в Беларуси? Мне нужно количество, только цифра. Напишите на студийный чат Вайбера, будьте первым с правильным ответом. И сегодня именно вам достанутся тогда в этом случае два пригласительных билета. Всем удачи! Итоги розыгрыша подведем в окончании этого часа.

0: Реклама.
1: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belagroup.by и по телефону 136.
2: Белагропромбанк. С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Да, еще там, где мы ходим театр, правда? Мы ходим театр все вместе с вами, друзья мои, и у вас сегодня есть уникальная возможность, да, не купить билеты, а именно выиграть здесь у нас на Радио Брест. И сегодня такая возможность, друзья мои, я знаю даже у кого появилась. Мы, если вы на старте нового дня только-только залетели в нашу компанию, оставайтесь здесь с нами, друзья мои, потому что вы пропустили розыгрыш. А вот кто-то из вас не пропустил, кто-то из вас намеренно его ждал, наверное, а может быть, случайно включил, услышал вопрос. Абсолютно знал этот ответ точный на мой поставленный вопрос. Поучаствовал в игре и выиграл. Это невероятно круто. Итак, друзья, мы сегодня разыгрывали два пригласительных билета на гастроли Национального академического драматического театра имени Якуба Колоса, город Витебск. Да, приезжает к нам сюда этот театр. И уже совсем скоро начнутся постановки на сцене Брестского академического театра драмы. И наши друзья и партнеры Брестский академический театр драмы «Забор» о наших радиослушателей, конечно, предоставил нам возможность разыграть для вас пригласительные билеты в театр. Разыгрывали мы и вчера билеты, друзья мои, на невероятно крутейший и интересный спектакль. Разыгрываем мы и сегодня. Кстати, значит, «Нечакайная родня» — это невероятно классная комедийная постановка театральная, которую можно будет увидеть 14 октября в 19:00 в Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса. Витебск. Ну, а, друзья мои, сегодня я разыгрывала для вас тоже два пригласительных билета на невероятную театральную сказку, игру «Як волк мамой был». Невероятно здорово, мне кажется, вот сходить со своими детьми и посмотреть. Спектакль состоится 14 октября в 11:00 на сцене Брестского академического театра драмы. Ну и сегодня я задавала вам вопрос для того, чтобы разыграть билеты на данный спектакль. Следующее. Расскажите мне, сколько государственных спектаклей у нас в Беларуси существует, государственных, профессиональных. И правильный ответ на вопрос – это 28, друзья мои, в Беларуси работает 28 государственных профессиональных театров, и 27 театров относятся к системе Министерства культуры, один театр оперы и балета, 18 драматических, комедийных, музыкальных и эстрадных театров, 8 театр кукол и для юных зрителей, и один театр относится к системе Министерства обороны, это драматический театр белорусской армии, друзья мои. Вот так вот. Так что, кто сегодня был первым, тот и получает два пригласительных билета на сказку театральную, вот, собственно, которую я назвала. Итак, первым, кто правильно мне ответил сегодня на мой вопрос, оказалась Лилия. Ваш номер заканчивается на 0809. Вот такие цифры. Я вас поздравляю. Здесь у нас просто не одна Лилия сегодня играла, но первой оказалась именно эта девушка, абонент которого заканчивается на эти цифры. Я вас поздравляю, вы большая молодец, наверное, знаете толк в театральном искусстве, поэтому уверена, что вы хорошо проведете время в театре. Ну, а всем вам хочу сказать, дорогие люди, спасибо за участие. Завтра будет новый день, а значит, новый розыгрыш в рамках вечернего шоу «По дороге домой».
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил граждан старшего поколения с Днем пожилых людей. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Президент отметил, что в основе национального культурного кода белорусов лежит уважение к старшим. «Вы пережили немало потрясений, выстояли в годы суровых испытаний, самоотверженным трудом заложили прочный фундамент развития современной Беларуси», передав накопленный опыт молодежи, обратил внимание Александр Лукашенко. Руководство Брещины поздравило старшее поколение области с Днем пожилых людей. Забота о старшем поколении и создание комфортных условий для вашей полноценной и активной жизни, качественное медицинское и социальное обслуживание всегда были и остаются важнейшими приоритетами государственной политики в Брестской области, говорится в поздравлении.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Каждый пятый житель Брестской области находится в возрасте 65 лет и старше. Об этом свидетельствуют данные статистического обзора Главного статуправления Брестской области, опубликованного ко Дню пожилых людей. На 1 января численность людей в указанном возрасте, проживающих на территории региона, составила 237 963. Это 18,4% от общей численности населения области. Завтра в филиале областного краеведческого музея «Художественный музей» откроется итоговая выставка проекта «Брещина этнографическая». На протяжении 3 лет, с 2023 по 2026 год, этот проект был своеобразным путеводителем по культурному коду первого региона. Организаторы ставили перед собой задачу показать уникальность каждого уголка Брестской области, и теперь пришло время собрать самые яркие впечатления в одной экспозиции. И последнее. В Брест возвращается «Ночь бокса». Международный турнир по профессиональному боксу состоится 25 октября в спорткомплексе «Виктория». На ринге сойдутся топовые бойцы из Беларуси, России, Армении, Кубы, Молдовы, США, Узбекистана и Италии. В программе 8 захватывающих поединков по боксу и ММА, медийный бой с участием легендарного Джеффри Мунсона, главный бой вечера за звание чемпиона и обладателя чемпионского пояса, интерактивные спортивные локации Брещины. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 18 до 21. В Барановичах 18-20, в Бресте и Пинске сегодня 19-21 с плюсом.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: Даже если с самого утра что-то пошло у вас не так, друзья мои, не заладилось и так далее. Но, знаете ли, ничего, просто вселенная подсказывает вам, что иногда бывает и так, и иногда нужно остановиться, выдохнуть, передохнуть для того, чтобы ваш дальнейший путь был намного интереснее предыдущего. Друзья, сегодня, помимо того, что огромное количество событий, 1 октября календарь показывает, сегодня день не менее чем идеальный. Вот это вот, да? Менее чем идеально, это когда как. Ну, это, знаете ли, когда немного кривовато, когда, возможно, немного косовато, недоделано что-то. Ну, например, домашний торт, да, с перекошенным кремом. Может быть такое? Не знаю, свитер сейчас очень актуален для осени с такой неровной плетеной косичкой, которую вы, возможно, сами вязали, да? Отчет немного, знаете ли, менее чем идеально, да, сделан, особенно на конец прошлого месяца и на старте нового. Отчеты, доделки, переделки. Это очень даже актуально. Но, знаете ли, на хорошо вместо превосходно можно сегодня действительно спихнуть абсолютно все, потому что день менее чем идеально подходит для вот таких обстоятельств. Вообще, я подумала, что перфекционизм – отличный способ вообще ничего не заканчивать. Как вам такая история? Так что разрешите себе сегодня сделать что-то не идеально, зато до конца. Ну, может быть так, удивительно, но мир от этого обычно не рушится, да, друзья? Поэтому думайте о том, в чем вы ас, что у вас получается лучше всего. Возможно, если вы человек, у которого лучше всего и круче всего, независимо от того, что вы, возможно, человек в серебряном возрасте, да-да-да, получается круто кататься на роликах. Такое может быть, конечно, потому что с каждым годом на гребном канале у нас в городе Бресте я наблюдаю действительно, как бабушка и внучка гоняют на роликах, и для меня это невероятно крутейшая радость. Это очень круто. Друзья мои, кстати, кто про активный вид отдыха, кто однозначно определенное количество лет провел там у нас на гребном канале в городе Бресте, для вас очень важная информация. Пункт проката там закрыт. Именно с сегодняшнего дня, с 1 октября, на гребном канале прекращает работу прокат спорта инвентаря, велосипедов и роликов. Так что, дорогие друзья, будьте с этим, конечно, предельно внимательны. Погодные условия меняются, поэтому, знаете ли, ролики, может быть, тоже каким-то образом стоит отложить до следующего сезона. Как вам такая история? Ну, а всем вам и каждому я желаю сегодня зеленого света на дорогах, абсолютно ровного асфальта. Ольга Серябкина, наверное, живя в Москве, может быть, или в Подмосковье, мечтает об этом. Ну, тогда приезжайте к нам в Беларусь, потому что у нас здесь с дорогами абсолютно все нормально. Всем путешественникам, всем, кто берет в дорогу любимую радиостанцию, всем привет, кто трудится на своих работах, кто отдыхает и, возможно, начинает старт нового, невероятно крутейшего какого-то проекта. У вас все обязательно получится.

0: Реклама.
1: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
2: Это моя семья.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Друзья мои, интерактивный час, этот у нас 10 часов и 20 минут, и мне кажется, самое время поспорить. А почему бы и нет? Насколько вы любите спорить в жизни? Расскажите, готовы ли вы к спорам всегда? Либо благодаря спорам вы попадаете врасплох, и вас действительно как-то очень выводят разного рода споры из равновесия. Сегодня, друзья, мы будем спорить, но спорить исключительно в рамках кофейной темы. Почему? Да потому что сегодня отмечается потрясающе классный день, друзья мои. Сегодня, конечно же, помимо того, что Международный день музыки, Международный день пожилых людей, все мы это знаем, Всемирный день какао и шоколада, Международный день балета сегодня. Вот, кстати, балет. Точно, девчонки, которые танцуют в балете, балерины, они пьют кофе без сахара. А ведь это, согласитесь, извечные конфликты. Друзья мои, Международный день кофе, я решила у вас сегодня спросить. Скажите мне, пожалуйста, кофе с сахаром либо без? В вашем случае это как происходит? Может быть, вы действительно начинали кофе пить с сахаром, а потом, возможно, резкие какие-то изменения, может быть, самодисциплина, вот эта история, когда кофе с сахаром прибавляет лишних КГ, и вы решили отказаться от него, и, возможно, очень долго себя перебарывали для того, чтобы ощущать вкус кофе другим, потому что с сахаром он один, без сахара он иной, но многие говорят, кто много лет пьет кофе без сахара, о том, что кофе открывается совершенно для них, ну, с другой стороны, что ли, другое послевкусие остается. Так что, друзья, давайте немного поспорим на эту тему в рамках этого интерактивного часа. В вашем случае кофе с сахаром либо без? Расскажите, поделитесь, а может быть, вы как-то пришли к такому выводу, что легко отказались от кофе без сахара. Как это сделали? Тоже дайте пару советов. А может быть, наоборот, вы всю жизнь пили кофе без сахара, а тут вот, собственно, чего-то вам вдруг захотелось, и сейчас подсели на кофе с сахаром и чувствуете себя при этом очень даже и неплохо. Да, многие люди заменяют, конечно, сахар вкусной плиткой шоколада, верно? Все это есть. Но сегодня конфликт интересов у нас следующий. Что больше предпочитаете вы? Как пьете кофе? С сахаром либо без? Пообщаемся на эту тему. Очень важно ваше мнение. 33-код-399-0011. Вот сюда активен чат Viber. Жду ваши сообщения и обязательно заходите. Пост-опрос ВК, официальная группа Радио Брест. Мы там существуем. Инстаграм Радио Нижнее Подчеркивание Брест тоже там есть. Поэтому ждем вас на наших страницах. Ну и, конечно, в прямом эфире благодаря нашему смс-порталу 9900 и студийному чату Вайбера 33-код-399-0011. Высказывайтесь, будем спорить.

0: Погода.
1: По информации Бреста Булгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 18 до 21 градуса тепла. В Барановичах 18-20, в Пинске и Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
2: Реклама.
3: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Слушай наших.

0: Ну что, загораемся, сжигаемся, да, и становимся более бодрыми. Да, наши треки, друзья мои, это то, что подзаряжает вас, и я очень надеюсь, что на старте нового дня, этого 1 октября, у вас обязательно все сегодня с вашей энергией хорошо. Ну а если нет, тогда нужно, знаете ли, что правильно залить в себя, как говорят в народе, немного кофе. Друзья мои, тем более сегодня Международный день кофе, это отмечаем все вместе. Я уверена, что хорошо вы уже, собственно, друзья мои, приложились к этой самой чашке с кофе для того, чтобы взбодриться и делать она отлично свою работу. Ведь действительно, знаете ли, кофе в какие-то моменты окрыляет, когда происходит упадок сил, либо ты не понимаешь, а где же твоя энергия поутру делась. Помните о том, что есть два составляющих рабочих инструмента. Это кофе, да, ваш любимый. Это утреннее шоу «Самое доброе утро», которое тоже готово подзаряжать вас только самыми лучшими эмоциями и хитами. Ну что, друзья, общаемся сегодня в рамках интерактивного часа на тему интересную, тему конфликтную, я бы даже сказала. Что здесь я имею в виду? Сегодня давайте все-таки выведем этот кофе да, на истину и разберемся. Вечный конфликт. Кофе с сахаром или без? Как у вас в этом случае? Расскажите. Заходите в официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте. Я запустила там пост-опрос и интересуюсь сегодня у вас. С сахаром или без вы употребляете кофе? Неважно, в какой отрезок времени. Расскажите. Варианты ответов тоже, конечно, набросала. Первый вариант с сахаром, конечно. Второй вариант без сахара. Ну, логично, правда? Ну и третий вариант по-разному. В зависимости от того, есть шоколадка под рукой, либо нет. Вот, ну, обычно, наверное, это так у людей работает. Как это работает у вас? Рассказывайте. Заходите. Официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Забегайте туда к нам. А еще, конечно, пост-опрос запускаем и в нашем Инстаграм. Радио, нижнее подчеркивание, Брест. Дорогие друзья, ну, вообще, на самом деле, мне стало интересно, что у нас вот, например, в кофейнях в Беларуси. Наши люди, когда приходят за кофе перед работой, либо после, уж не знаю, чаще всего что заказывает? Кофе двойной, с молоком, без. В общем, около 65% заказов в белорусских кофейнях формат кофе с собой приходится на такие виды кофе, как капучино, латте и раф. Эти напитки чаще всего употребляют с сахаром, друзья мои, или сладкими сиропами наши белорусские люди. Вот так. Далее, согласно более широким опросам таким, я тоже изучила, среди молодежи от 18 до 34 лет доля любителей сладкого кофе, то есть с сахаром и молоком, достигает 80%, тогда как старшее поколение чаще выбирает черный кофе без добавок или классические там американо, например, да? Да, вот с переходом белорусов от растворимого кофе к зерновому, на который сейчас приходится все, большая доля рынка, растет прослойка кофейных гурманов-то на самом деле. А вот в сегменте спешилиц кофе, вот эта история, да, 100% арабика, высокой оценки доминирует отказ как раз-таки от сахара, друзьями, так как он заглушает естественный вкус зерна. Согласны ли вы с этим? Заходите в официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте, пост запущен. Вы пьете кофе с сахаром или без? Рассказывайте.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Реклама. Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Здесь, друзья мои, на самой позитивной радиостанции страны, Радио Брест, мы с вами сегодня выясняли конфликт интересов. Каких? Конечно же, кофейных. Сегодня Международный день кофе, и мы сегодня интересовались абсолютно всей командой. Про вас, наши уважаемые радиослушатели, нам стало интересно вдруг. Вот этот конфликт интересов у вас как проявляется? Вы пьете кофе с сахаром или все же без? Может быть, вы тренировали себя и силу воли себе вырабатывали для того, чтобы отказаться от сахара и пить, в конце концов, кофе без него. Многие говорят, что послевкусие меняется, ощущение самого напитка тоже. Уж не знаю, друзья мои. А многие из нас, конечно, предпочитают кофе или с сахаром, или без, в зависимости от того, что есть вкусненькое и сладенькое, правда, в виде черного шоколада, либо белого, но обязательно белорусского производства. Друзья мои, ну что, я захожу в официальную группу Радио Брест во ВКонтакте для того, чтобы обновить нашу страницу. Если вы еще не в курсе, я запускала пост-опрос в официальной группе Радио Брест ВК. Ну и, конечно, пост-опрос запущен на нашей странице в Инстаграм. Радио, нижнее подчеркивание, Брест. Заходите туда и оставляйте свои голоса, друзья мои. Вечный конфликт, кофе с сахаром или без? Вот в чем вопрос был сегодня в рамках этого интерактивного часа. Ну и после обновления страницы я вижу вот какой итог, значит, пост-опроса и распределения ваших голосов. Кофе с сахаром или без интересовало меня. И варианты ответа были с сахаром, без, либо по-разному. И голоса распределились сегодня абсолютно равным способом. 33% проголосовали за вариант с сахаром, конечно, 33% без, ну и 33% за вариант по-разному. Друзья мои, всем спасибо огромное за активность, за ваше участие сегодня в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро». Могу сказать, что с вами всегда просыпаться весело, с вами всегда просыпаться комфортно. А самое главное, друзья мои, мы просыпаемся здесь, на самой позитивной радиостанции страны, Радио Брест, музыкально. Продолжим это дело с вами завтра, в пятницу. А сегодня, на старте нового осеннего месяца, 1 октября, я желаю вам, чтобы этот день действительно был для каждого из вас удачным. Меня зовут Юля Майская. Прощаюсь с вами до завтра. Пока-пока.
2: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. На своей экспозиции на международной промышленной выставке «Иннопром Беларусь» в Минске холдинг «Амкадор» представил 10 единиц техники. Как недавно вышедшие на рынок новинки, так и популярные модели, уже получившие признание покупателей. Одной из новинок стала малогабаритная машина «Амкадор», предназначенная для работ по благоустройству и обслуживанию территорий, уборки, расчистки снега и распределения твердых противогололедных материалов. Еще одна новинка для жилищно-коммунального хозяйства и уборки городских территорий. Погрузчик с бортовым поворотом. Для сельхозпроизводителей холдинг подготовил универсальный погрузчик для трамбовки силоса и сенажа. При разработке машины учли пожелания сельхозпроизводителей. Аналогов на рынке пока нет. Помощник президента Республики Беларусь по Брестской области Александр Ломский с рабочей поездкой посетил хозяйство Остромечево. В центре внимания развитие одного из ведущих сельскохозяйственных предприятий Брестского района, его производственный потенциал и перспективы модернизации. В ходе визита Александр Ломский ознакомился с работой ключевых объектов хозяйства – садом, комбикормовым заводом и реконструкцией откормочной площадки.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Беларусь отмечает День пожилых людей. Сегодня и завтра в Брестской области будет организована работа прямых телефонных линий. По вопросам оказания медицинской помощи лицам пожилого возраста можно с 14 часов позвонить в Брестскую городскую поликлинику номер 5 по телефону 30 33 83. По вопросам укрепления здоровья, правильного питания, профилактики конфликтных ситуаций в семье звонить можно будет в Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. По номерам 53-05-89, 53-04-99. И последнее. 3 октября в Столинском районе пройдет районный субботник под девизом «Память объединяет поколения». Все средства, заработанные на субботнике, будут направлены на дополнение мемориального комплекса Стасина плитами с именами жертв Великой Отечественной войны, уничтоженных в Столинском гетто 11-12 сентября 1942 года. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 18 до 21. В Барановичах 18-20, в Бресте и Пинске сегодня 19-21 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 18 до 21. В Барановичах 18-20, в Бресте и Пинске сегодня 19-21 с плюсом.
2: Реклама.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Наши треки.

0: всегда.
1: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Региональные новости. Иваново.
2: Полдень. С новостями Ивановского района Мария Демчук. Здравствуйте. Осенние ярмарки по продаже сельскохозяйственной продукции состоятся в Иваново 18 и 25 октября. Традиционным местом проведения ярмарок будет улица Советская, около средней школы номер 3. Сельскохозяйственные организации района, Ивановское райпо, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели представят широкий ассортимент своей продукции. Помощь в доставке продукции одиноким пожилым жителям и гражданам с инвалидностью окажут волонтеры районной организации БРСМ и автотранспорт Ивановского территориального центра социального обслуживания населения. Время работы ярмарки с 6:30 до 14:00. Работники районного центра культуры и народных традиций подарят участникам мероприятия праздничное настроение. В детском саду агрогородка Яечковичи работают 18 сотрудников, 8 из них – педагоги. Здесь функционируют две дошкольные интегрированные группы и первый класс Яечковичской. Как рассказала заведующая Зоя Величко, основу лучших педтрадиций заложили опытные воспитатели, в их числе ветераны труда Лариса Филиппова и Елена Устимчук. Долгие годы обеспечивает быт и комфорт малышам и сотрудникам Мария Разумец. Недавно влились в команду ветеран педтруда Галина Засимович, музыкальный руководитель и учитель, дефектолог Елена Дубик. Знают и любят свое дело работники пищеблока под началом Людмилы Пожевилко. Учреждение посещает 22 дошкольника и 10 первоклассников. Организован подвоз детей из окрестных деревень. В этом году все дети пользуются льготами на оплату питания. В целях популяризации чтения для учащихся Тышковичской средней школы проведен познавательный час «День за днем в мире книг». Доверительный разговор детей с сотрудником сельской библиотеки агрогородка Тышковича о развитии библиотек, профессии библиотекаря и неоценимой пользе чтения сопровождался тематической электронной презентацией «Всемирный путь книги» и просмотром видео «Почему нужно читать хорошие книги». В ходе общения школьники ответили на вопросы викторины «История книги» и «Книгостроение» и познакомились с книжными новинками. Юные волонтеры дружины имени Николая Гоишика Ляховичской средней школы вместе с педагогами Сергеем Колодичем и Светланой Шумак навестили Людмилу Шумак, которой нужна особая забота. Для женщины с ограниченными возможностями здоровья заготовка и уборка дров – задача неподъемная, поэтому ребята дружно взялись за дело. Кто-то носил поленья, кто-то аккуратно складывал их в поленницу. Для детей это важный урок человечности и добра, который не провести за школьной партой. Самая главная награда – это искренняя благодарность человека, которому дети подарили не только убранные дрова, но и веру в то, что они не одни.
0: Новости.
2: Осенью и в начале зимы ожидается традиционный подъем заболеваемости ОРИ и гриппом. В этот период особенно важно соблюдать базовые санитарные правила – регулярно мыть руки, дезинфицировать поверхности дома и на работе, ограничивать контакты с заболевшими людьми. Но ключевым средством защиты остается вакцинация. Чем раньше человек пройдет эту процедуру, тем быстрее у него выработаются защитные антитела. Для массовой бесплатной вакцинации используется российская вакцина «Гриппол-плюс». Чтобы получить направление на прививку, нужно обратиться в кабинет врача общей практики по месту проживания. В первую очередь необходимо получить прививку лицам из групп риска. Это дети от 6 месяцев до 3 лет, взрослые с хроническими заболеваниями, люди старше 65 лет, беременные женщины, медицинские и фармацевтические работники, сотрудники и постояльцы учреждений с круглосуточным пребыванием. По вопросам вакцинации можно обратиться к участковому врачу общей практики или к специалистам районного центра гигиены и эпидемиологии по телефону 9-21-89. «Динамо Брест» устроила праздник футбола для юных спортсменов Иваново. В гости к воспитанникам Ивановской детско-юношеской спортивной школы приехал основной состав футбольного клуба «Динамо Брест». Визит прошел в рамках проекта «Футбол в каждом дворе». Игроки провели совместную тренировку, отработали технику ударов и владение мячом. Кульминацией стал товарищеский матч с участием около сотни местных детей. Победила дружба. Поддержать юных футболистов пришли сотни зрителей. Счастливым обладателем футболки с росписями почти всех футболистов стал воспитанник школы Вадим Климович. Для привлечения внимания детей и молодежи к деятельности Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных, а также социальной поддержки нуждающихся граждан, с 5 по 16 октября в Ивановском районе будет проводиться профилактическая акция МЧС «Молодежь за безопасность». В рамках акции работники МЧС совместно с юными спасателями организуют марафон «112 добрых дел» и «101 добро». Особое внимание спасатели уделят пожилым гражданам. Вместе с активистами Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных окажут помощь одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам. На стадионе городской гимназии прошла первая военизированная эстафета «Единство». Организаторами выступили отдел по образованию райисполкома и районный центр туризма, экологии и патриотического воспитания. За победу боролись 5 команд из средних школ номер 4 и 2, учащиеся Махровской и Яечковической школ. Участники преодолевали дистанцию с этапами различной сложности, стреляли с пневматического оружия, собирали и разбирали АК-74 и пистолет Макарова, снаряжали магазин, надевали общевойсковой защитный комплект с противогазом и переносили вещмешок до финиша. Лучшее время и точность показала команда Махровской школы, завоевав диплом первой степени. Состоялось традиционное осеннее первенство района по легкоатлетическому кроссу на призы газеты «Яновский край». Спортивный праздник собрал около 140 участников из 20 учебных заведений. Юноши и девушки трех возрастных групп соревновались на дистанциях 1000, 2000 и 3000 метров. По итогам состязаний лидеры определились в каждой возрастной группе. Призеры награждены медалями, дипломами и подпиской на районную газету «Яновский край». Кубками также отмечены победители в командном зачете «Яечковичская», «Опольская» и Махровской средней школы. С новостями Ивановского района знакомила Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
2: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области от 18 до 21. В Барановичах 18-20, в Бресте и Пинске сегодня 19-21 с плюсом.

0: будни. Это легко.
1: Ну что же, мы врываемся в новый день на часах, на студийных часах 12:12. За окном все еще держится наше чудесное, что? Бабье лето. Прекрасное настроение, хочется только улыбаться. В студии я, Машка Человская, вместе с вами. Сегодня я полностью в вашем распоряжении. Впереди у нас с вами целых 3 часа классной музыки, новостей и отличного настроения. Кстати, если вы не знаете, то я вам скажу, сегодня уже 274-й день года. Страшно подумать, то, что до Нового года остались считанные месяцы. Даже, знаете, не месяцы, а денечки. Их можно практически пересчитать на пальцах. Но давайте не будем торопить события, ведь у нас впереди целых 3 часа. Повторюсь, да, 3 часа отличного настроения. И неважно, да, где вы нас сейчас слушаете. Возможно, в офисе за монитором или в машине за рулем. Или же дома просто отдыхаете на диване. Самое главное, что я здесь, чтобы дарить вам классное настроение и делать этот четверг немножечко, ну вот чуточку ярче. Да, напоминаю, ровно в 13:00 стартует наш традиционный час приветов и поздравлений. Пишите нам на студийный вайбер 33-код 3990011. И не забывайте, мы еще есть в социальных сетях, в Инстаграме, радио, нижнее подчеркивание, Брест, и ТикТок, радио Брест. Оставайтесь с нами.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Радио.

0: будни. Это легко.
1: Ну что ж, 12.21 на студийных, мы снова в эфире. Предлагаю поговорить о праздниках этого дня. 1 октября. Это Международный день музыки, День пожилых людей, День вегетарианства. И что мне особенно нравится, сегодня Всемирный день улыбки. Представляете, какой набор? Можно слушать музыку, улыбаться прохожим и позвонить бабушке. Все в один день, да. Идеальный, мне кажется, план. Если заглянуть еще в историю, давайте заглянем, что же у нас там за события. Так, 1 октября подарил нам сразу несколько удивительных событий. Вот, например, ровно в этот день, в 1869 году, в Австрии была запущена первая в мире почтовая открытка с уже отпечатанной маркой. Представляете, как это изменило общение? Люди вдруг получили возможность отправить теплые слова за несколько дней по пути. Без долгого письма на бумаге и без конвертов. Мне кажется, что это вот эта маленькая карточка, столько эмоций она в себе вообще несла. И вот мне кажется, мы немножечко обнаглели. Ведь сейчас, если сообщение летит больше минуты, мы уже начинаем злиться. Поэтому нам нужно почаще вспоминать, как было раньше, и избавить пыл. Ну что, а теперь перенесемся почти на 100 лет вперед. 1 октября 1967 года в СССР впервые начались трансляции телевизионных программ в цветном изображении. И это было настоящее чудо. Люди собирались у экранов целыми семьями, приглашали соседей, потому что не у всех был цветной телевизор. Они смотрели на зеленые деревья, синее небо и не могли нарадоваться. Казалось, что мир стал ярче, живее, ближе. И ведь... так получилось, ведь правда он стал ближе. Кстати, сейчас мы с вами делаем нечто похожее. Вы пишите нам сообщение, передаете привет и делитесь радостью, и наш эфир от этого становится таким же теплым и цветным, как тот самый первый цветной выпуск. И вот мне стало очень интересно, а что для вас вообще важнее? Вот получить бумажную открытку с маркой? Хотелось бы вам такого? Или вот яркое цветное видео в телефоне? И, конечно, да, не забываем про именины. Сегодня свои имена празднуют Алексей, Аркадий, Борис, Владимир, Иван, Михаил, Сергей, а также женские имена Ариадна, Ирина и Софья. Всех от души поздравляем. Ну, а мы пока прерываемся ненадолго. Для вас играет музыка.
0: «Знай наших».

0: Погода.
1: По информации Брест-Благодаромета, сегодня на Брещине переменная облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый, температура воздуха по области 18-21, в Барановичах 18-20, в Пинске и Бресте сегодня 19-21 градусов.
2: Реклама.
3: Она совершает научное открытие и руководит масштабными проектами.

0: будни это легко.
1: Так, ну что же, я снова с вами. Напоминаю, в студии Машка Человская. И тема нашего разговора сейчас – концентрация и общение. Вот скажите, задумывались ли вы, почему вот мы иногда часами просто листаем ленту в телефоне, вот никак не можем оторваться и насытиться? А этому есть свой термин и обоснование. Это так называемый, сейчас внимательно слушайте, doom-scrolling. Очень сложное слово, сейчас я обосную, что это значит. Бесконечное поглощение информации, от которого устают все, и глаза, и мозг. Так вот, отличная новость. Юный изобретатель разработал специальные носовые капли для улучшения концентрации и памяти. Вы можете себе представить? Такое впервые слышу. Лекарства, которые раньше принимали внутрь, он сделал более эффективным. Кажется, наука наконец-то приходит нам на помощь в борьбе с усталостью. А еще ученые выяснили, что 9 из 10 молодых людей имеют друзей, с которыми они общаются исключительно мемами. Они не обсуждают новости, а просто перекидываются смешными картинками, и этого им достаточно. И знаете, вот я считаю, что мемы в целом это действительно классный способ передать свои эмоции и настроение, но мы должны не забывать про настоящее общение. Одна удачная картинка иногда, да, говорит больше, чем длинное сообщение. Но, опять же таки, повторюсь, всего должно быть в меру. Обязательно живое общение, встреча с друзьями за чашечкой кофе, ну или же просто прогулочка. Разговор вживую – это совсем другое. Это то, что по-настоящему сближает и заряжает энергией. Так что бегите проверять телефон, возможно, вам пришли уже какие-то смешные сообщения и мемы. А те, кто сейчас за рулем и не может оторваться от дороги, не переживайте, вечером у вас будет отличная возможность открыть Директ и посмотреть, какими же шедеврами вас сегодня порадовали друзья. Ну а если хочется чего-то большего, чем просто картинки, всегда можно встретиться с кем-нибудь лично, хотя бы на выходные. А еще, помимо теплых сообщений и смешных мемов, может порадовать, что может порадовать прямо сейчас? Ну, конечно же, летняя погода. Но так как лето совсем еще не скоро, для вас звучит следующий трек –

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл-профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.ru.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра. Забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
2: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования от 2200 рублей на руки, электрогазосварщиков, газорезчиков от 3000 рублей на руки, слесарей по КПА от 2200 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана от 2300 рублей на руки, водителей погрузчика «Амкадор» от 2480 рублей на руки, станочников дерево обрабатывающих станков от 2300 рублей на руки, трактористов, машинистов сельскохозяйственного производства от 3000 рублей на руки, на сезонную работу слесарей-ремонтников от 2200 рублей на руки, слесарей-ремонтников отгрузка сухого жома от 2250 рублей на руки, уборщиков помещений от 1800 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет обучения на производстве, предоставление общежития. Подробная информация по телефонам 8016-41-699-87 и плюс 375-29-750-40-79.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Наши песни.

0: будни. Это легко.
1: 12.53 на наших эфирных часах, и первый час пролетел незаметно, но ведь в хорошей компании время летит всегда быстрее чуточку. Но мы даже не думаем прощаться, ведь впереди еще целых 2 часа отличной музыки, интересных историй и, конечно же, вашего теплого общения. Так что устраивайтесь поудобнее, мы только начинаем. Кстати, пока мы с вами вместе, хочу поделиться одним полезным лайфхаком, который реально помогает не уставать в течение дня. Ученые выяснили, что наш мозг лучше всего работает циклами по 90 примерно минут. А потом ему нужна короткая перезагрузка. И это совсем не значит, что нужно сразу бежать за кофе, хотя если вы любите кофе, было бы хорошо. И да, чашечка хорошего кофе, она не помешает. Главное дать себе 5-10 минут полного отдыха. Посмотреть в окно, сделать несколько глубоких вдохов или просто полежать, если есть такая возможность, закрыть глаза и ни о чем не думать. Это помогает мозгу перезагрузиться так же эффективно, как полноценный сон. Так что попробуйте, и вы удивитесь, сколько энергии появится даже в самом загруженном дне. Конечно, я вам напоминаю, что ровно в 13.00 уже совсем скоро начнется традиционный час приветов, поздравлений. Будем читать ваши сообщения, делиться радостью и поддерживать, конечно же, друг друга. Напоминаю способы связи с нами. Пишите нам на студийный вайбер 33 код 3990011. Не переключайтесь, мы врываемся в самый теплый час эфира уже совсем скоро.
0: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Казахстан для Беларуси очень интересный партнер и дружеская страна. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с премьер-министром Казахстана Алжасом Бектеновым, передает Белта. Официальный визит в Беларусь премьер-министра Казахстана проходит сегодня и завтра. Визит совмещен с участием в мероприятиях Евразийского межправительственного совета и выставке «Напром Беларусь». В 2025 году товарооборот между Беларусью и Казахстаном составил 1 380 000 000 долларов, и по сравнению с 2024 годом увеличился почти на 24%. Белорусский экспорт достиг 1 080 000 000 долларов. В города и районы Брестской области поступила партия новых автомобилей скорой медицинской помощи. Об этом сообщили Белта в Главном управлении по здравоохранению Брестского облисполкома. В регион поступили 15 автомобилей скорой помощи класса В для учреждений здравоохранения. Машины закуплены централизованно Министерством здравоохранения за счет республиканского бюджета. Благодаря таким поставкам обновляем парк автомобилей скорой помощи. В нынешнем году это первая партия. До конца года планируем получить еще более 20 автомобилей, рассказали в Главном управлении по здравоохранению.
2: Всебелорусское народное собрание. 30 лет.
1: 17-18 декабря пройдет третье заседание Всебелорусского народного собрания 7-го созыва. Задача – подвести промежуточные итоги выполнения программы социально-экономического развития страны на 2025-30 годы. Делегаты Брестской области рассказали, с какими планами едут в Минск. Учитель информатики начальной школы номер 7 Бреста, депутат Брестского городского совета депутатов, делегат 7-го ВНС Ольга Гречная отмечает, что для нее подготовка к ВНС – это не несколько разных плоскостей деятельности. Как учитель, я каждый день стою у доски перед детьми, а они – будущее Беларуси. В повседневной работе я не могу не думать о масштабных вопросах развития страны. Как депутат городского совета постоянно собираю мнение избирателей. С учетом моих трех ролей – учителя, депутата и делегата – хочу затронуть несколько тем. Во-первых, баланс между цифровизацией образования и человеческим измерением. Во-вторых, развитие регионов и закрепление молодежи, сказала Ольга Гречная. На заседании делегат планирует обменяться опытом, чтобы понять, как сделать депутатский механизм на местном уровне более эффективным. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21-73-47, МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: Синоптики предупредили о возможных заморозках до 0-4. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная, днем небольшая облачность, без осадков. Ночью утро местами туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6, в отдельных районах до 8 тепла, днем плюс 17-22. В Барановичах ночью 3-5, днем 17-19, в Пинске ночью 4-6, днем 18-20, в Бресте ночью от 5 до 7, днем от 20 до 22 с плюсом.

0: большим приветом. Пишите и поздравляйте.
1: Ну что ж, 13.06 на наших студийных часах, и мы официально начинаем час приветов и поздравлений. В студии, напоминаю, Машка Человская, и мы с вами активно работаем. И знаете, мне кажется, что этот час один из самых важных в нашем эфире, потому что в обычной жизни мы так часто забываем сказать близким что-то теплое. То времени не хватает, то кажется, что и так все понятно. А здесь, в прямом эфире, у вас есть замечательная возможность остановиться на минутку и напомнить кому-то, как сильно вы его любите, как гордитесь, ну или же просто как рады, что он есть. Эти слова в эфире звучат совсем по-особенному. И для того, чтобы кому они адресованы, и для того, чтобы они были адресованы кому-то, напишите нам, и ему будет очень приятно. И, конечно же, всем тем, кто это будет слышать. Всем нам. Напоминаю, да, что сегодня еще и День пожилых людей. И в честь этого праздника в Бресте проходит акция «Будь уверен, будь здоров», в рамках которой все желающие могут бесплатно проверить свои медицинские приборы у специалистов. Не нужно записываться заранее, просто приходите в удобное для вас время, чтобы убедиться в исправности вашего домашнего помощника. Знаете ли вы, что даже небольшая погрешность в работе домашнего тонометра или глюкометра может исказить картину вашего самочувствия? Точность измерений – это не просто цифры, это ваше спокойствие и правильное решение о здоровье. Выездные пункты работают с 11 утра до 7 вечера. Сегодня возле Короны на Московской, а завтра в это же время у Евроопта на Варшавском шоссе. Переходите сами и приводите своих близких. Забота начинается с точности. Так что, ну вот, у нас продолжается час предпоздравлений. Мы ждем ваших теплых сообщений. Прямо сейчас пишите нам на студийный вайбер 33-код-99-0011, если вы еще нам не написали. Ну а мы продолжаем этот теплый час с отличной музыкой. Для вас играет Арина Войд «Джекпот».
0: Наши песни

0: Реклама.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест.

0: с большим приветом. Пишите и поздравляйте.
1: Ну что же, мы продолжаем наш любимый, самый лучший час приветов и поздравлений и читаем ваши сообщения. Кстати, сейчас же у многих, да вообще у всех, обеденный перерыв, поэтому у меня для вас есть лайфхак. Чтобы не клевать носом после еды, добавьте в обед немного зелени и белковых продуктов. Это точно вам поможет быть целый день в энергии и не сонливить каждую секундочку, не хотеть спать. Так, нам уже прилетают сообщения ваши, пишет нам Ольга. Что же напишет? «Привет моему сыну Максиму, который учится в другом городе. Сынок, мы гордимся тобой, кушай хорошо и не забывай звонить». Максим, если нас слышишь, мы тебе также желаем учиться хорошо и только успехов во всем. И еще, да, звони почаще, ну, маме, конечно, ведь она одна, да не только маме, а всем своим родным и близким очень вообще важно звонить, уделять хотя бы минуточку времени за день. Так, дальше нам пишет Дмитрий. «Спасибо, Радио Брест, за отличную музыку. Вы делаете мой день ярче». Дмитрий, ну, мы благодарим вас. Мы счастливы быть частью вашего дня. Правда, нам очень приятно. Вот около меня сидит сейчас коллега, и после вашего сообщения он сразу заулыбался. И привет вот от Светланы у нас. Так, что же она пишет? «Подруга Таня с покупкой новой квартиры. Пусть в ней всегда будет уютно и радостно». Таня, ну, с новосельем вас. Вот это я понимаю, поддержка, когда близкий человек празднует ваши победы вместе с вами. Но мы пока прерываемся на музыку, и да, мы все еще продолжаем ждать ваши сообщения. Напоминаю, как же с нами связаться, пишите нам на студийный вайбер 33 код 399-0011.

0: Погода.
1: Синоптики предупредили о возможных заморозках до нуля минус 4. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная, днем небольшая облачность без осадков. Ночью и утром местами туман, ветер неустойчивый слабый, температура воздуха по области ночью 1,6, в отдельных районах до 8 тепла. Днем 17-22, в Барановичах ночью 3,5, днем 17-19, в Пинске ночью 4,6, днем 18-20, в Бресте ночью 5,7, днем 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
3: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
4: Рассрочка до 6 месяцев.
3: Металл профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.

0: большим приветом. Пишите и поздравляйте.
1: Ну что же, мы продолжаем наш чат. Привет в поздравлении на часах 13:38. И нам поступают и поступают ваши сообщения. И знаете, очень приятно читать такие наполненные сообщения, добрые слова. Это очень вдохновляет и радует. И нам прилетает сообщение от Оксаны. Она пишет: «Здравствуйте, уважаемая Радио Брест. Спасибо, что вы есть. С вами каждый день позитив, несете луч радости. Спасибо за отличную музыку. Хочу передать приветик моему мужу Дмитрию. Сказать очень хочется, что я тебя очень сильно люблю и скучаю по тебе. Обожаю тебя, хоть находишься далеко от меня. Возвращайся поскорее, тебя жду. Спасибо тебе, что ты просто рядом». Дмитрий, вам прилетает привет от вашей супруги замечательной Оксаны. Вы также можете отправить нам сообщение на студийный вайбер и написать что-нибудь хорошее о своей жене. И вот она еще пишет: «Приветик моему братику Сергею. Хорошего дня и отличного настроения тебе». Сергей, вам также прилетает привет от сестры Оксаны. Если вы нас слышите, цените ее, она у вас лучшая. Еще нам пишет Андрей. Что же он пишет? «Привет моему брату Сергею. Серега, с днем рождения! Желаю тебе крепкого здоровья и успехов в бизнесе. Ты лучший. Тут и тут Сергей, и там Сергей». Ну, замечательно. Прекрасное имя. Мне оно очень нравится. Сергей, вам повезло с братом однозначно. Такие слова дорогого стоят. С днем рождения, и пусть все задуманное обязательно сбудется у вас. Так, нам пишет еще Марина. «Мамочка, с юбилеем, 60 лет, это только начало». Ну да, я согласна. «Ты у меня самая красивая и мудрая». Маме Марины наши искренние поздравления. 60 лет, между прочим, это прекрасный возраст, когда уже есть и мудрость, и еще столько планов впереди. Спасибо, говорим Марине, за обратную связь. Ну а сейчас на волнах нашего радио звучит музыка, под которую хочется только улыбаться.

0: Реклама.
1: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
2: Белагропромбанк.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Слушай наших.

0: большим приветом. Пишите и поздравляйте.
1: Ну что ж, второй час нашего эфира, час приветов поздравления подходит к завершению, но мы зачитаем ваши последние, самые теплые сообщения. Пишет нам Юлия. «Привет, моей доченьке Алисе. Доча, ты справишься с этим проектом, я в тебя верю». Алиса, ну, мамина вера – это самая сильная поддержка. Я думаю, что любые проекты с такой поддержкой по плечу. Я, честно говоря, не знаю, что за проект, но тоже искренне верю, что все получится. Так, прилетает нам сообщение от Романа. Пишет он нам: «Дедушке Петру Ивановичу сколько? 85 лет, но он все еще бодр и слушает нас». Ну, нас, наверное, да? «Дед, мы тебя любим, Петр Иванович. Вам большой привет и крепкого здоровья. Это замечательно, что вы остаетесь с нами на одной волне». Так, привет от Ксении. «Мужу Игорю с годовщиной свадьбы. 10 лет полета вместе. Люблю». Игорю привет. Прилетает от Ксении. И поздравления очень теплые. Ксении, ну 10 лет – это серьезная дата. Пусть ваша семейная лодка плывет только по спокойной воде, и вы будете счастливы. Ну что ж, второй час привет поздравлений. А нет, не заканчивается. Заканчивается. Сообщения ваши закончились. Но мы не отчаиваемся. У нас впереди еще целый час в вашей компании. И пока немного музыки, которая станет отличным мостиком к третьему часу. Напоминаю, в студии Машка Чуловская. Оставайтесь с нами на связи.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Казахстан для Беларуси очень интересный партнер и дружеская страна. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с премьер-министром Казахстана Алжасом Бектеновым. Александр Лукашенко пожелал успехов в ходе его визита в Беларуси, в том числе на совместных мероприятиях с зарубежными коллегами.
2: Беларусь вы хорошо знаете, наши возможности хорошо знаете, поэтому нет необходимости мне посвящать вас наши возможности, все, что мы можем. Но еще раз хочу подчеркнуть, я об этом публично уже говорил, Казахстан для нас очень интересный партнер и дружеская для нас страна. И если ваш глаз зацепит что-то в Беларуси в плане машиностроения, а это для Казахстана важно, как и для Беларуси, в области развития сельского хозяйства, высоких технологий и других вопросов, закрытых тем нет, мы с удовольствием будем с вами работать. Притом отношения между нашими странами с давних времен очень хорошие. При нынешнем президенте они не ухудшились, а наоборот улучшились. Касым Жомарт Кемелевич уделяет большое внимание развитию наших отношений. Я очень доволен этим. И мы часто затрагиваем тему улучшения наших отношений в плане привязки нашей экономики. Это очень важно в связи с тем, что вы сегодня экономическое направление в Казахстане возглавляете. У вас сложились хорошие отношения с нашим премьер-министром. Он мне постоянно рассказывает о ваших контактах. Я очень рад, удовлетворен этим и готов присоединиться в любой вопрос для того, чтобы продвигать наши отношения. Вы должны знать, что вы приехали не к чужим людям. Беларусы – ваши близкие люди, кровью повязаны, если можно так по-народному сказать, потому что очень многие казахстанцы защищали Беларусь в годы Великой Отечественной войны и здесь прославились. Мы это ценим, никого не забыли. Поэтому наши отношения уходят в прошлый век, а может быть куда-то туда дальше. Может, мы еще не все знаем, но покопаемся в нашей истории, что-то найдем.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В социальных пансионатах Брестской области планируют увеличить количество мест для постояльцев. Об этом сообщили Белта в Комитете по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома. В регионе уделяют внимание созданию благоприятных условий для проживающих в социальных пансионатах. Постоянно укрепляется материально-техническая база. К примеру, в нынешнем году вели после реконструкции столовую в Городищенском детском социальном пансионате. В главном корпусе Косовского пансионата капитально ремонтируют кровлю, в Леснянском и Городищенском обновляют пищеблоки. Проводится модернизация двух жилых корпусов в Домачевском и проходной в Кривошинском пансионатах. Отремонтирована пожарная сигнализация в Брестском социальном пансионате. Всего в Брестской области функционирует 11 социальных пансионатов для проживания престарелых и инвалидов на 2578 мест. В День пожилых людей стартовала благотворительная кампания «Ваша допомога». Об этом Белт сообщили в Белорусском Красном Кресте. С 1 октября по 13 ноября все силы волонтеров организации будут направлены на поддержку одиноких пожилых и престарелых, людей с инвалидностью и подопечных службы милосердия Белорусского Красного Креста. Подопечным окажут гуманитарную помощь, помогут по дому, проведут обучающие тренинги по уходу и активному долголетию. В прошлом году благодаря кампании помощь получили 17 182 человека. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: Синоптики предупредили о возможных заморозках до 0-4. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная, днем небольшая облачность, без осадков. Ночью утро местами туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6, в отдельных районах до 8 тепла, днем плюс 17-22. В Барановичах ночью 3-5, днем 17-19, в Пинске ночью 4-6, днем 18-20, в Бресте ночью от 5 до 7, днем от 20 до 22 с плюсом.
0: Радио.

0: будни это легко.
1: 14.06, а нет, уже 07. И вот мы уже в третьем часу нашего эфира. Но не отчаиваемся, не печалимся. Впереди еще целый час отличной музыки и теплого общения. Напоминаю, в студии я, Машка Человская. И сегодня вот мы с вами провели уже целых 2 часа. А вот мысль, которую я сейчас вам донесу, расскажу, пришла ко мне только вот сейчас. Вот есть милые традиции. И это так классно. Если у вас милые традиции, вот в отношениях, в дружбе, мне кажется, круто иметь то, что вас связывает, что это может быть? Ну вот, например, ходить в кино вместе каждую субботу, или вместе готовить, или же вот как, например, у Селены Гомес. Певица Селена Гомес и ее муж отметили первую годовщину свадьбы очень трогательным способом. Они попробовали кусочек свадебного своего торта, который бережно хранили. Сейчас, на секундочку, целый год. Вы представляете, как это символично? Вот так каждый день этого года они хранили не просто десерт, а саму память о самом счастливом дне. Муж писал: «Первый год позади, впереди вечность», а Селена призналась: «Я люблю тебя до луны и обратно». Кстати, торт едва дожил до этой даты. Знаете, неудивительно. Еще на самой свадьбе один из гостей случайно отломил от него кусочек, и кондитерам пришлось срочно собирать десерт обратно. Вот это я понимаю, непредвиденные обстоятельства. Но любовь оказалась сильнее всего, всех случайностей. Но пока вы размышляете о своих кулинарных традициях или же других традициях, которые согревают душу и сплочают друг друга, сплочают вас. Напоминаю, что с вами я, Машка Человская, в эфире, и для вас звучит трек, который точно создаст уютное настроение. Слушаем.
0: Знай наших.

0: будни это легко.
1: Ну что ж, 14:20 на наших студийных, и у меня для вас сразу две новости, которые обязательно заставят улыбнуться всех любителей животных, да и не только животных. Начнем с чего-то очень милого, но одновременно и странного. В Японии придумали невероятно лакомство забавное – сладкую вату. И вы скажете, ну какая здесь взаимосвязь вообще с животным? Она визуально точь-в-точь повторяет пушистую шерсть кота. На выбор есть разные расцветки, серая, белая, коричневая, и первые дегустаторы в восторге от этой идеи. Стоит такая упаковка совсем немного, примерно 15 рублей на белорусские рубли. Ну, я бы сказала, даже многовато. И, наверное, я бы не осмелилась попробовать, чего только не придумают, да, чтобы удивить и одновременно порадовать сладкоежек одновременно. А теперь новость посерьезнее, но не менее удивительная. Ученые впервые более чем за 100 лет описали новый вид пингвинов. Он называется юго-восточный генту и обитает на отдаленных островах. Этот малыш лучше других накапливает жиры, эффективнее использует энергию и просто создан для ныряния. Кстати, пингвины – одни из самых преданных птиц на планете. Они создают пары на всю жизнь и вместе заботятся о птенцах. Если вы об этом не знали, теперь знаете. И знаете, вот глядя на такие новости, сразу хочется увидеть их вживую. Хоть это и не так просто, потому что острова находятся в самой середине Индийского океана. Далековато будет ехать. Кстати, а у вас есть домашние питомцы? Если да, то они точно тоже сегодня заслуживают порцию внимания. А те, кто сейчас за рулем или занят на работе, не переживайте. Вечером можно будет посмотреть фотографии этих пингвинов и поднять себе настроение. Но пока поднимаем настроение классной музыкой.
0: Радио Брест.

0: 22 с плюсом.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Радио Брест.

0: будни. Это легко.
1: Ну что ж, 14.41, и мы продолжаем вместе проводить время. В студии я, Маша Кочеловская. И хочу вам напомнить, что сегодня ведь Международный день музыки, а это замечательный повод сделать маленькую паузу и вспомнить трек, который ассоциируется у вас с чем-то очень теплым и светлым. Может, это песня из детства, которую пела мама, или тот самый трек, под который вы танцевали на выпускном, или мелодия, которая звучала самый счастливый день вашей жизни. Музыка — это ведь настоящий десерт для души, который работает безотказно и никогда не надоедает. Кстати, ученые давно доказали, что любимая музыка снижает уровень стресса, улучшает настроение и даже помогает лучше сосредоточиться. А еще есть такое явление, которое знакомо каждому. Какая-то мелодия вдруг застревает в голове и крутится там часами, а то и днями. Ученые выяснили, что чаще всего это происходит с песнями, которые мы слышали в эмоционально значимые моменты жизни, или с теми, у которых особенно цепкий припев. Так что если сегодня у вас в голове закрутится знакомая мелодия, это не случайно 100%. Это ваш мозг решил вспомнить что-то очень и очень важное. А еще интересно, что музыка умеет приносить нас во времени. Стоит услышать всего несколько нот знакомой песни, и ты мгновенно возвращаешься в тот самый момент. Первый школьный звонок, летний лагерь, поездка на море с друзьями. Эти мелодии становятся настоящими капсулами времени, которые бережно хранят наши самые теплые воспоминания. Хорошо, что такие капсулы у нас есть. В любой момент можно открыть плейлист и вернуться туда, где было по-настоящему хорошо. Так что, если вы сейчас за рулем или работаете, включите себе что-то приятное, и день сразу станет легче. А если вы сейчас просто отдыхаете дома, тем более устроите себе маленький музыкальный праздник. Вспомните ту самую песню, которая давно не звучала, и подарите себе пару минут настоящего удовольствия. Поэтому устраивайтесь поудобнее прямо сейчас и наслаждайтесь следующим треком от Олежка Виктории. «Мне так идет весна».
0: Наши песни

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: будни – это легко.
1: Наш трехчасовой эфир подходит к концу, на часах уже 14:52. Друзья, спасибо, что были рядом. С вами по-настоящему тепло и легко всегда абсолютно. И знаете, перед тем, как мы с вами попрощаемся, я хочу сказать вам кое-что важное. Радуйтесь каждому дню, даже самому обычному. Цените себя, свои маленькие победы, свои теплые моменты. Не тратьте время на негатив, ведь он забирает слишком много времени и энергии, а взамен ничего не дает. Улыбайтесь чаще. Например, себе в зеркале. Или прохожим на улице. Или коллегам за соседним столом на работе. Поднимайте себе настроение тем, что вам действительно нравится. Любимая музыкой, хорошей книгой. Встречи с друзьями, чашечкой ароматного чая или кофе. Помните, что вы сами выбираете, каким будет ваш день. Даже если что-то пошло не так, это всего лишь момент, а не вся жизнь. Наполняйте себя добрыми мыслями, окружайте себя хорошими людьми и не забывайте говорить близким теплые слова, пока есть возможность. Потому что именно из таких маленьких моментов и складывается счастье. Но впереди у вас еще целый вечер. Я искренне желаю, чтобы он получился таким же теплым, как этот день. Может, это будет прогулка по осеннему парку, или разговор с близкими за ужином, с любимой подружкой, или просто тихий момент наедине с собой, хорошей музыкой. Иногда это тоже очень полезно. Главное не торопиться и ловить эти маленькие моменты радости, которых в каждом дне на самом деле гораздо больше, чем нам кажется. Ну а я, Маша Кочеловская, говорю вам до встречи завтра снова в эфире. С 4 до 7 уже тут, в студии, всего лишь через час. С вами Алексей Ляхович. А пока для вас играет лучшая музыка. Всем отличного настроения и хорошего дня. Пока-пока.
0: Радио Брест. Life that doesn't feel right. It's not me.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Региональные новости. Брестский район.
3: 15 часов с новостями Брестского района. Мария Демчук, здравствуйте. Помощник президента Республики Беларусь по Брестской области Александр Ломский с рабочей поездкой посетил открытое акционерное общество «Остромичево». В центре внимания развития одного из ведущих сельскохозяйственных предприятий Брестского района, его производственный потенциал и перспективы модернизации. В ходе визита Александр Ломский ознакомился с работой ключевых объектов хозяйства – сада, комбикормового завода, откормочной площадки для крупного рогатого скота. Председатель Комитета государственного контроля Брестской области Оксана Целько провела прямую телефонную линию и выездной прием граждан для жителей Брестского района. Звонки и личные обращения поступали из разных населенных пунктов района – деревень Страдич, Нехолсты, Ковердяки, агроградков Большие Радваничи и Муховиц. Были подняты вопросы движения общественного транспорта, замены устаревших опор ЛЭП, ремонта и качества дорожного покрытия, вопросы сферы ЖКХ и благоустройства. Жительница агроградка Большие Радваничи во время звонка на прямую телефонную линию поблагодарила за новые асфальт и тротуары. Все обращения граждан взяты под контроль. Изложенные факты получат объективную оценку, а конструктивные предложения жителей будут применены на практике. Работающая молодежь района сменила кабинеты на тишину Прибужского Полесья. В заказнике прошел экофест про Прибужье. Скучать на месте не пришлось. Участники прошли по лесной экотропе, постреляли из лука, проверили себя на прочность на полосе препятствий и душевно провели время в отличной компании на свежем воздухе в заповедном лесу. В субботу, 3 октября, будет проходить прямая телефонная линия с заместителем председателя Брестского райисполкома Павлом Ивановичем Волынцом. Вопросы можно будет задать по номеру 21-36-15.
0: Новости.
3: В деревне Ковердяки состоялось открытие нового магазина «Скарбонка номер 70» открытого акционерного общества «Брестская областная база Бакалея». Более 7 миллионов рублей было инвестировано в открытие современного торгового объекта. Как рассказал генеральный директор торгового предприятия Андрей Перченко, срок окупаемости этого проекта составит около 7 лет. С одной стороны, срок немалый, с другой – это показатель заботы о сельском населении. В лесном массиве агрогородка Муховиц состоялся второй этап районных соревнований по спортивному ориентированию «Прибужские старты» среди учащихся учреждений образования района. Программа позволила участникам и педагогам сочетать спортивную активность с продуктивным досугом на свежем воздухе. К мероприятию присоединилось более 120 учащихся. Правоохранители напоминают, сегодня мошенники нередко действуют под видом сотрудников милиции, следственных органов и других силовых ведомств, чтобы запугать человека и завладеть его деньгами. Такой звонок прежде всего рассчитан на психологическое давление. Насторожитесь, если вам говорят, срочно не кладите трубку. На ваше имя оформлен кредит. С вашего счета переводят деньги преступникам. Переведите деньги на безопасный счет. Снимите наличные и передайте их курьеру. Назовите код из СМС. Важно, сотрудники правоохранительных органов не требуют по телефону переводить деньги, передавать наличные курьеру или сообщать коды подтверждения. Пауза – лучший способ распознать обман. В Прибужье стартовала прививочная кампания против гриппа. Осень – традиционное время подъема простудных заболеваний. Самый надежный способ уберечь себя и своего ребенка от опасных осложнений – своевременная вакцинация. Прививочная кампания охватывает как взрослое, так и детское население. Сделать прививку можно во всех амбулаториях общей практики и участковых больницах района. График работы с 8 до 19 часов. С новостями Брестского района знакомила Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
3: Синоптики предупредили о возможных заморозках до 0-4. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная, днем небольшая облачность, без осадков. Ночью утро местами туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6, в отдельных районах до 8 тепла, днем плюс 17-22. В Барановичах ночью 3-5, днем 17-19, в Пинске ночью 4-6, днем 18-20, в Бресте ночью от 5 до 7, днем от 20 до 22 с плюсом.

0: Реклама.
1: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2».
2: Это моя семья.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: Синоптики предупредили о возможных заморозках до нуля минус 4. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная, днем небольшая облачность, без осадков. Ночью утро местами туман, ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью от 1 до 6, в отдельных районах до 8 тепла, днем плюс 17-22. В Барановичах ночью 3-5, днем 17-19, в Пинске ночью 4-6, днем 18-20, в Бресте ночью от 5 до 7, днем от 20 до 22 с плюсом.
2: Реклама.
0: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Работа на международной выставке «Иннопром Беларусь» продолжается. Заместитель председателя Брестского облисполкома Михаил Баценко выступил в качестве спикера на панельной дискуссии «Регионы локомотивы. Новые точки промышленного роста союзного государства». Тема выступления – межрегиональная промышленная и экономическая интеграция, как один из стратегических векторов развития Брестской области. Я могу сказать спасибо нашим западным партнерам в том, что они подталкивают нас реализовывать то, что ранее не было реализовано ни в России, ни в Беларуси. Это тема технологического суверенитета и роста объема внешней торговли. За 5 лет рост товарооборота с Российской Федерацией вырос в 2,1 раза, отметил заместитель главы области. В Международный день пожилых людей в овальном зале Брестского горосполкома прошла встреча руководства города с ветеранами труда, ветеранским активом городского исполнительного комитета. Обращаясь к присутствующим, председатель горосполкома Сергей Лободинский обратил внимание на то, как преображается наш город. Чем старше становится Брест, тем моложе он выглядит, подчеркнув, что в этой красоте и уюте заложен огромный труд старшего поколения. К теплым поздравлениям и словам глубокой признательности за многолетнюю службу присоединился председатель городского Совета депутатов Андрей Филонович. Встреча прошла в формате открытого диалога.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Бресте в связи с проведением работ по замене покрытия на остановочном пункте общественного транспорта Орловская по улице Орловская нечетная сторона до 20 часов 15 октября посадка-высадка пассажиров на общественном транспорте будет осуществляться на временном оборудованном остановочном пункте по ходу движения. Учитывайте данную информацию при построении своих маршрутов. В Брестском дворце водных видов спорта состоялась торжественная церемония открытия международного турнира по плаванию «Брестский спринт». Он проходит по 3 октября. На дорожке Брестского бассейна выйдут 677 спортсменов, которые сразятся за медали в 3 возрастных группах. И в завершении информация от партнеров. 2 октября в Бресте пройдет главное деловое событие региона – конференция «Я-бренд 5.0. Стратегия развития». На одной сцене – опыт гигантов рынка «Конте», «Матиоли», «Персона» и «Альфа». Спикеры практики, которые расскажут, как влюбить клиентов в ваш продукт даже в кризис. Офлайн и онлайн-участие, мощные знания и новые знакомства. Подробности и билеты на сайте посмотри.by, «Я-бренд 5» и в Instagram.

0: Live. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении Радио Плеер Беларусь. В студии Адина Ермакова. Далее прогноз погоды.
1: Погода.
0: Синоптики предупредили о возможных заморозках от 0 до минус 4. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается. Ночью переменная, днем небольшая облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 1,6, в отдельных районах до 8 тепла. Днем 17-22. В Барановичах ночью 3,5, днем 17-19. В Пинске ночью 4,6, днем 18-20. В Бресте ночью 5-7, днем 20-22 с плюсом.

0: И Клейс на волнах радио Брест прямо сейчас. Ну а самое-самое начало у «По дороге».
1: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
0: Ну да, вы не ослышались, это вечернее шоу «По дороге домой». Меня зовут Алексей Лихович, и в самые ближайшие три часа мы вместе с вами. Вместе с вами также хорошая, полезная информация, много прекрасной музыки. Во всяком случае, сегодня мы узнаем, у кого из селебрити, а именно звезд, сегодня день рождения. Посмотрим, куда же отправит нас сегодняшняя стрелка радиокомпаса. Рубрика психологических лайфхаков «Разгрузка» тоже сегодня у нас ожидается. Ну и самое главное, на календаре четверг, это значит, что кинотеатры обновляют свой репертуар. Вот поэтому и узнаем сегодня, какие же картины сегодняшнего дня на наших экранах. Так что присоединяйтесь, вечернее шоу «По дороге домой» начинается. Поехали!
1: «По дороге домой». Наши песни.

0: Стресс-тревоги на дороге. Водительский комитет.
1: В 16.20 на эфирных это рубрика советов и лайфхаков для автомобилистов «Водительский комитет». Тема нашей сегодняшней рубрики такая. Как обычная проверка уровня масла может убить двигатель? Только не особо опытные водители бросаются проверять уровень смазки в моторе только в момент, когда на приборной доске загорится значок масленки. Опытные автомобилисты контролируют количество лубриканта регулярно, и это правильно. Однако, если провести эту процедуру неправильно, последствия могут быть критическими. Проверка масла необходима для получения нехитрой информации о количестве и качестве этой субстанции в моторе в текущий момент времени. Плохо, если смазки мало. Также неприятно, когда ее слишком много. Оптимальное количество устанавливается автопроизводителем. Эта величина непостоянна и лежит в пределах максимального и минимального допустимых значений. На масляном щупе, имеющемся в каждом двигателе внутреннего сгорания, нанесены две отметки, четко соответствующие тем самым пределам. То есть, пока уровень масла в моторе находится между зарубками, на щупе с пометками «максимум» и «минимум» беспокоиться не нужно. Хотя тут есть одно небольшое, но все-таки неприятное «но». При контроле уровня смазки в моторе мы должны быть уверены, что увиденное нами на щупе и правда соответствует действительности. Поэтому столь важно не допускать ошибок при измерениях. Массовый навык проверки уровня масла в моторе научил умирать среди российских водителей примерно в то же время, когда из автопарка страны стали слишком масштабно выбывать старые советские транспортные средства. То есть всевозможные «Жигули» и «Волги». Их ломучесть вынуждала владельцев уметь регулярно проверять техсостояние сторожек. Поэтому никто из них и не совершил бы такой ошибки, как, например, высматривание уровня смазки на щупе сразу после его извлечения из колодца в моторе. В этом случае уровень может оказаться чуть ли не в произвольном месте пробника. Правильная проверка подразумевает предварительную протирку насухо какой-нибудь тряпочкой поверхности щупа. Только после этого его опять нужно вставить в мотор до самого конца максимально плотно. Извлечь и лишь в тот момент отслеживать истинный уровень смазки в двигателе. Ошибкой будет проверять уровень масла на работающем моторе или сразу после его остановки. В данном случае щуп обязательно покажет сильно заниженный уровень. Просто потому, что часть лубриканта при этом окажется распределена по всему движку, а в поддоне картера именно туда окунается щуп, он будет присутствовать в минимальных количествах. Если в такой момент долить в силовой агрегат масла до максимума, почти гарантированно, что мы получим все прелести перелива. Его взбивание коленвалом, выдавливание смазки через сальники, уплотнение наружу и прочие радости, способные привести к серьезному ремонту силового агрегата. В общем, прежде чем приступить к проверке уровня смазки в моторе, надо дать ему постоять как минимум минут 20 в заглушенном состоянии. Точно так же не стоит мониторить количество лубриканта в двигателе, когда автомобиль стоит на ощутимом уклоне. В этом случае масло стекает на одну сторону поддона картера, и отметка его уровня на щупе перестает отражать истинную картину. Например, она может быть завышена при фактическом недостатке. Водитель окажется дезинформирован, не примет соответствующих мер, мотор окажется под угрозой капремонта. Вот такие новости, вот такие способы. Так что берегите себя и свои транспортные средства. Всем удачи на дороге, ни гвоздя, ни жезла. Это была рубрика «Водительский комитет».
0: Без тревоги на дороге. Водительский комитет. Наши песни.

0: Погода.
1: Синоптики предупредили о возможных заморозках до 0-4. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная, днем небольшая облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 1,6, в отдельных районах до 8 тепла, днем плюс 17-22. В Барановичах ночью 3,5, днем 17-19. В Пинске ночью 4,6, днем 18-20. В Бресте ночью 5,7, днем 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Наши треки.

0: дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно, находитесь вы

0: В городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас-то всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
1: Дорожный корреспондент.
2: Радио. Брест.

0: Реклама.
1: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375 29 608 45 45.

0: Белбет.бай или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство. Изготовление изделий любой сложности. Доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Слухай наших.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: «16.49» на эфирных, на календаре 1 октября, а это значит, что как раз-таки отмечается тот самый День пожилых людей. И в честь этого праздника в Бресте проходит акция «Будь уверен, будь здоров», в рамках которой все желающие могут абсолютно бесплатно проверить свои медицинские приборы у специалистов. Записываться не нужно заранее, просто нужно прийти в удобное для вас время, чтобы убедиться в исправности вашего домашнего медицинского помощника. Вот вообще, даже небольшая погрешность в работе домашнего тонометра или глюкометра может исказить картину вашего самочувствия. А именно точность измерения – это ведь не просто цифры, это ваше спокойствие и правильное решение о здоровье. Расскажу, как работают выездные пункты. Они работают с 11 утра до 7 вечера. Сегодня они работают возле Короны на Московской, а завтра в это же время, то бишь с 11 утра до 7 вечера, у Евроопта на Варшавском шоссе. Так что приходите сами и приводите своих близких. Помните, забота начинается с точности.
0: По дороге домой. Радио Брест.
2: Oh, shit, baby.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Открытое акционерное общество «Брестмаш» освоило производство среднетоннажных грузовых шасси. Об этом сообщил директор акционерного общества Иван Ганчец. Первые машинокомплекты для среднетоннажных грузовых шасси под автомобили полной массой 9 и 12 тонн поступили уже весной. Модели полной массой 9 тонн уже ездят по дорогам страны. Массой 12 тонн на финальной стадии испытаний. Особенности конструкции шасси дают возможность применять их как базу для выпуска широкого ассортимента техники, в частности, спецтранспорта для перевозки мясомолочной продукции с установкой изотермических кузовов и рефрижераторов, коммунальных и других машин для строительства, логистики и сельского хозяйства. Шасси подходит и для автолавок. Вся продукция ориентирована на внутренний рынок. В Ленинском районе города Бреста состоялась традиционная встреча руководства администрации с бывшими коллегами. Встреча состоялась в Международный день пожилых людей и началась с посещения единственного в Беларуси музея зубров в Брестском облсполкоме. Открытие экспозиции было приурочено к 86-летию основания Брестской области. Глава администрации Ленинского района Бреста Николай Ефимович поблагодарил бывших работников за многолетний труд, личный вклад каждого в развитие Ленинского района и города Бреста. Участникам встречи вручены памятные сувениры.
0: Новости.
1: Сегодня до 19 часов в Брестском горосполкоме проходит прием граждан по вопросам совершения нотариальных действий. Место проведения – Брестский горосполком, улица Энгельса, 3, кабинет 102. Также до 19 часов вы можете задать интересующий вас вопрос по телефону 30 18 38. Ознакомиться с графиком работы общественной приемной можно на сайте Брестского горосполкома в разделе «Обращения». В Беларуси изменились правила электронной очереди для физических лиц. Главное нововведение – договор действует 30 календарных дней с момента оплаты. За это время нужно загнать указанный при оплате автомобиль в зону ожидания, либо завершить онлайн-регистрацию через личный кабинет или подать заявление на возврат денег. Деньги не вернут, если 30 дней истекли, а поездка не состоялась, либо вы нарушили правила, опоздали в пункт пропуска, поздно отменили бронь или не смогли въехать по своей вине. И это все к данному часу. Слушайте нас на Радио Брест. FM.by и в приложении Радио Плеер Беларусь. В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: Синоптики предупредили о возможных заморозках от 0 до минус 4. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается. Ночью переменная, днем небольшая облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 1,6, в отдельных районах до 8 тепла, днем 17-22. В Барановичах ночью 3,5, днем 17-19. В Пинске ночью 4,6, днем 18-20. В Бресте ночью 5-7, днем 20-22 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 17.06 на наших эфирных. Это были Боб Синклер и Кеша. I can't wait. Именно они открыли наш музыкальный час. Зовут меня Алексей Лихович. Ближайшие два часа мы вместе с вами для того, чтобы узнать массу интересной и полезной информации. Рубрика Music Box, Радио Компас, разгрузка на рубрику психологических лайфхаков. И уже совсем скоро поведаю вам, какие фильмы с сегодняшнего дня выйдут на киноэкраны. Вот такой план на ближайшее время. Давайте смотреть музыкальный эфир, что у нас там совсем скоро. А совсем скоро там будут белорусы с французами. С акцентом Bird of Planets. Чуть пораньше Afrojack, Sia, David Guetta, Wake Tonight. А вот Ольга Серябкина, ее трек «До утра» сразу же после музыкальной композиции от Pallure и Juicy Beats.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест. Там, где вы живете.
0: Радио Брест. Слушай наших.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Знай наших.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: В 17.21 на наших эфирных мы продолжаем это вечернее шоу «По дороге домой». И как раз-таки напоминаю, на календаре четверг, а этот день такой, когда кинотеатры привыкли обновлять свой репертуар. Вот про парочку новых картин я вам сегодня обязательно и поведаю. Так, первая новинка порадует любителей комедийных мелодрам. Ну, таких вот легких, где самое главное спецэффекты – человеческие чувства. Так, фильм называется «Чарли и Харпер». Возрастная рекомендация 18+. Режиссера целых два. Это Том Дин и Мак Элдридж. А в главных ролях Ник Робинсон, Эмилия Джонс и Николас Чирило. Сюжет таков. В принципе, очень даже такой простой и незамысловатый, но иногда вот именно эта простота и рождает самые лучшие эмоции и приятные чувства. Итак, молодые влюбленные Харпер и Чарли решают начать новую жизнь в другом городе. Харпер мечтает стать шеф-поваром, а Чарли любит литературу, но никак не может найти свое место в жизни. Пока целеустремленная девушка уверенно движется к мечте, ее парень все больше стоит на месте и не способен меняться. Несмотря на все испытания, они отчаянно пытаются доказать, что созданы друг для друга. Интересный сюжет, интересно завернуто. Кто не любит сильно вот таких экшенов, боевиков, а кто любит просто прийти в кино, обнять свою вторую половинку, немножечко зачерпнуть горчику под попкорн и подумать, какие же они счастливые в любви. Вот, по-моему, «Чарли и Харпер» — это как раз-таки для вас. Ну, а следующий фильм и для меня, и не для меня одновременно. Ну, я сейчас начну рассказывать, вы сразу поймете, почему. Итак, фильм называется «Арахнид». Жанр, как вы поняли, ужасы и триллер. Естественно, 18+, я бы туда несовершеннолетних и не допустил, зачем им страх на всю жизнь. Итак, режиссер Анхель Гомес Эрнандес, в главных ролях Матильда Луц, Грег Салкин, Мелина Мэтьюс. Сюжет таков, сейчас вы поймете, почему для меня этот фильм особенный, я не знаю, решусь ли я туда его пойти смотреть. Один из жильцов многоквартирного дома, сам того не подозревая, возвращается из поездки со смертоносным живым багажом. Новый вид ядовитых пауков, которые быстро распространяются по всему зданию. Чтобы остановить нашествие, власти вынуждены изолировать жилой комплекс, заперев жильцов с членистоногими хищниками. Теперь единственная надежда отчаявшихся людей – управляющая дома Сирена, которая знает планировку комплекса как свои пять пальцев. Чтобы спасти всех из смертельной ловушки, ей придется возглавить борьбу с арахнидами, преодолев свой главный страх. Так вот, главный страх это не только у нее, но еще и у меня. Да, действительно, арахнофобы, если желаем пощекотать себе нервы, милости просим в кинотеатрах и сказал бы приятного просмотра. Да как-то язык не поворачивается.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.
3: Oh,

0: года.
1: Синоптики предупредили о возможных заморозках до 0-4. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная, днем небольшая облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 1,6, в отдельных районах до 8 тепла, днем плюс 17-22. В Барановичах ночью 3,5, днем 17-19. В Пинске ночью 4,6, днем 18-20. В Бресте ночью 5,7, днем 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
5: Белагропромбанк.
6: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
7: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра, забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
8: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.

0: 300 рублей на руки. Водителей погрузчика «Амкадор» от 2480 рублей на руки. Станочников деревообрабатывающих станков от 2300 рублей на руки. Трактористов, машинистов сельхозпроизводства от 3000 рублей на руки. На сезонную работу слесарей-ремонтников от 2200 рублей на руки. Слесарей-ремонтников отгрузка сухого жома от 2250 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1800 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, соцпакет, обучение на производстве, предоставление общежития. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 750 40 79.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наша музыка.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Это была Люся Чебосина, недавняя гостья Беловежской пущи, произведшая там фурор. Мы же продолжаем. И что же у нас на очереди? Рубрика психологических лайфхаков «Разгрузка». И сегодня поговорим о таком явлении интересном в человеке, как слезы. Да, они бывают обычно, их связывают почему-то с горем, болью и обидой. Но ведь многие замечали, что плачут именно от счастья, на свадьбе, при встрече, от неожиданной радости. Это никакая не странность и это не сбой. Ученые давно изучают этот феномен и, кстати, находят ему объяснение. Почему же это происходит? Слезы – это не только реакция на боль. Они сопровождают сильные эмоции любого человека. Радость, восторг, умиление – это может все вызвать слезы. Опросы показывают, что большинство людей хотя бы раз плакали именно от счастья. Так что если вы из их числа, вы, конечно, не одиноки. Что же говорят теории? За десятилетия ученые предложили совершенно большое количество объяснений. Парочку приведу прямо сейчас. Первое, самое старое объяснение – это люди плачут от радости, потому что внутри осталась невыплаканная грусть. Но эта теория появилась очень давно и сегодня считается абсолютно устаревшей. Современные данные ее не поддерживают, и я тоже. Второе. Слезы помогают телу регулировать состояние. Да, в эмоциональных слезах есть вещества, которых нет в других. Они вырабатываются при стрессе. Выводя наружу, они помогают вернуть внутренний баланс и успокоиться. Третье. Слезы – это социальный сигнал. Плача человек показывает, что он уязвим и нуждается в поддержке. Это способ установить связь, вызвать сочувствие. Неважно, от счастья или от горя, эффект все равно один. Четвертое. Теория от ученых. Слезы возникают от беспомощи. Радость мимолетна, а мы знаем, что скоро она закончится, и это вызывает смешанные чувства. Или в момент счастья вспоминаем прошлые трудности, с которыми пришлось справляться. Это тоже, оказывается, может вызвать слезы. Ну, а вообще, пятое, слезы еще помогают справиться с переизбытком эмоций. Когда чувство, ну уж, слишком сильное, мы выплескиваем часть наружу. Так психика защищается от перегрузки. Ну и как человек из театрального мира расскажу по поэтике Аристотеля. Аристотель – такой театральный трактат. Слезы счастья или грусти в конце представления назывались катарсис. А катарсис с греческого это переводилось как «священное очищение». Почему плакать полезно? Неважно, от чего вы плачете. Радость, может быть, печаль, слезы полезны. Ну, во-первых, чисто теоретически и научно. Они снижают уровень стресса, увлажняют и очищают глаза, улучшают настроение. А у детей слезы перед сном помогают быстрее заснуть и крепче спать. Так что, если вдруг заплакали, ничего страшного. Главное, не стыдитесь этого. Это оказывается полезно. Но пусть слезы будут исключительно от радости, прекрасных встреч долгожданных и только от счастья. Оставайтесь с нами. Медуза и Хенри Кэмэмил, Don't Wanna Go Home, прямо сейчас на волнах Радио Брест.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 17.54 на наших эфирных часах. Наталья Подольская «Не бояться». Именно эта музыкальная композиция звучала только что. Но я вот абсолютно не боюсь, что у нас идут последние минуты этого часа, потому что в часе следующем у нас также с вами запланирована встреча. Кстати, информационный час открою не я, а Арина Ермакова из отдела новостей. В выпуске вы узнаете, в чем особенность новых автономных самосвалов БелАЗ, которые сейчас тестируются на полигоне Ситницкая в Брестской области. А также, что интересного можно увидеть, пройдясь по экологической тактильной тропе, которая открылась в Каменюках. Об этом и не только, более подробно вместе с Ариной Ермаковой в самом начале следующего часа. Так что не пропустите все самое актуальное и интересное.
0: По дороге домой.
2: Барбара Стрейсен.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов с новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик в рамках Большой экономической недели в Минске и второй международной выставки «Иннопром Беларусь», которая проходит на Белэкспо по 2 октября, посетил выставочную площадку СЭС Брест. Глава первого региона пообщался с представителями предприятий, экспонентов и прессой. Петр Пархомчик рассказал о сотрудничестве с российскими регионами, в частности, с Ленинградской областью, а также о анонсировал 2 новых производства по выращиванию рыбы и в сфере животноводства. В День пожилых людей в Брестском облсполкоме состоялся диалог поколений. В одном зале собрались те, кто десятилетиями создавал историю и благополучие нашего региона. Ветераны-работники облсполкома, а также те, кому строить его будущее. Молодые сотрудники и перспективный кадровый резерв Брещины. Участие во встрече принял заместитель председателя облсполкома Виктор Рафалович. Связь поколений – это то, на чем всегда держалась и будет держаться наша государственность. Опыт, мудрость и преданность делу наших ветеранов. Это прочный фундамент, на котором молодые специалисты сегодня строят будущее Брещины. Наша общая задача – сохранить этот золотой фонд традиций госслужбы, приумножить его и уверенно двигаться вперед, обеспечивая процветание родного региона, подчеркнул заместитель председателя облсполкома. Социальная защита играет ключевую роль в поддержке людей старшего поколения, помогая им сохранять качество жизни, здоровье и активность. Об этом шла речь во время встречи помощника президента, инспектора по Брестской области Александра Ломского с коллективом Телеханского социального пансионата Агинский Ивацевичского района, состоявшейся сегодня в День пожилых людей. Александр Ломский подчеркнул, что сегодня руководство республиканских государственных органов Брестского облсполкома, местные власти встречаются с пожилыми людьми, чтобы высказать слова огромной благодарности за их многолетний добросовестный труд на благо страны, окружить вниманием, заботой. Самое главное в том, чтобы они не оставались наедине со своими проблемами. Политика, которую проводит наш президент, позволяет на государственном уровне решать самые актуальные вопросы пожилых людей, отметил помощник президента, инспектор по Брестской области.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Выступая на сессии «Регионы. Локомотивы. Новые точки промышленного роста союзного государства», которая проходит на полях международной выставки «Иннопром Беларусь», заместитель председателя Брестского облсполкома Михаил Баценко отметил, что если говорить об экономике, то у Брестской области на сегодня 3 вектора развития с российскими коллегами. В первую очередь это участие в импортозамещающих проектах. Я могу сказать спасибо нашим западным партнерам в том, что они подталкивают нас реализовывать то, что ранее не было реализовано ни в России, ни в Беларуси. Это тема технологического суверенитета и роста объема внешней торговли. За 5 лет рост товарооборота с Российской Федерацией вырос в 2,1 раза, проинформировал Михаил Баценко. Автономные 90-тонные самосвалы «БелАЗ» тестируют на испытательном полигоне «Ситницкая» в Брестской области. Об этом заявил на полях выставки «Иннопром» генеральный директор «БелАЗа» Сергей Лесин. Самосвалы используют компьютерное зрение и нейросетевые алгоритмы для распознавания препятствий и прогнозирования движения. В социальных пансионатах Брестской области планируют увеличить количество мест для постояльцев. Об этом сообщили в Комитете по труду, занятости и социальной защите Брестского облсполкома. В регионе уделяют внимание созданию благоприятных условий для проживающих в социальных пансионатах. Постоянно укрепляется материально-техническая база. К примеру, в нынешнем году ввели после реконструкции столовую в Городищенском детском социальном пансионате. В главном корпусе Косовского пансионата капитально ремонтируют кровлю, а в Леснянском и Городищенском обновляют пищевую блоки. Проводится модернизация 2 жилых корпусов в Домачевском и Проходной в Кривошинском пансионатах. Отремонтирована пожарная сигнализация в Брестском социальном пансионате. Всего в первом регионе функционируют 11 социальных пансионатов для проживания престарелых и инвалидов на 2578 мест. В Каменюках открылась тактильная экологическая тропа. Пройтись по ней предлагает на своей территории Каменюкская средняя школа. Такая возможность предоставляется в первую очередь для учеников данного учреждения образования, на базе которого действует ресурсный центр по организации экологического воспитания обучающихся, а также для учащихся Каменецкого района. Цель создания тактильной тропы – экологическое воспитание учащихся, привлечение детей к проблемам здорового образа жизни. В создании тропы участвовали педагоги и учащиеся школы. пояснила заместитель директора по воспитательной работе Татьяна Власюк. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь» в студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды и информация от партнеров. 2 октября в Бресте пройдет главное деловое событие региона – конференция «Я-бренд 5.0. Стратегия развития». На одной сцене – опыт гигантов рынка «Конте», «Матиоли», «Персона» и «Альфа». Спикеры практики, которые расскажут, как влюбить клиента в ваш продукт даже в кризис. Офлайн и онлайн-участие, мощные знания и новые знакомства. Подробности и билеты на сайте посмотри.by, «Я-бренд 5» и в Instagram «TouchLife».
0: Года.
2: Синоптики предупредили о возможных заморозках от 0 до минус 4. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается. Ночью переменная, днем небольшая облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 1,6, в отдельных районах до 8 тепла. Днем 17-22. В Барановичах ночью 3,5, днем 17-19. В Пинске ночью 4,6, днем 18-20. В Бресте ночью 5-7, днем 20-22 с плюсом.

0: Это был Бруно Марс на волнах Радио Бреста. Мы продолжаем.
1: По дороге домой с Алексеем Лиховичем.
0: Итак, 18.10 на эфирных, а это значит, что, как вы уже услышали, вечернее шоу «По дороге домой» на Радио Брест продолжается. Как нетрудно догадаться, зовут меня именно Алексей Лихович. И до 7 вечера я вместе с вами для того, чтобы рассказать массу интересной и полезной информации. Но на очереди у нас парочку интересных рубрик, в частности, «Music Box». Узнаем, у кого из знаменитостей, я бы даже сказал, из девичьих крашей сегодня день рождения. Обязательно его поздравим и послушаем. Ну а чуть пораньше посмотрим, куда же, в каком направлении нас отправит сегодня наша стрелка нашего радиокомпаса. Что в музыкальном эфире? Совсем скоро Зедд и Джон Биллен и Beautiful Now. Чуть пораньше поплаваем немножко с группой BTS Swim. А также продолжим путешествие с Матвеем Эмерсоном в Voyager буквально через одну музыкальную композицию от Tremaine на Радио Брест.
1: По дороге домой.
2: Радио Брест. Там, где вы живете. Радио
1: Брест. Наши песни.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110. Металлочерепица и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
3: Рассрочка до 6 месяцев.
2: Металл профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья».

0: .бай или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Новогодние корпоративы в ресторан-клубе «Медуза». Уютная атмосфера, вкусная кухня и комфорт для всех гостей ждут вас именно здесь. Яркая шоу-программа с танцами до самого утра. Забота о каждом госте и стильная обстановка. Все для вашего незабываемого вечера. Для бронирования звоните. Плюс 375-29-608-45-45.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Beautiful Now, прекрасная действительность. И, кстати, о прекрасном мы поговорим прямо сейчас в нашей рубрике «Радио Компас». Среди культурных и исторических достопримечательностей славного города Бреста есть еще и экологическая, которая является не только объектом любопытства горожан и туристов, но еще и учебной лабораторией для студентов. Это ботанический сад в Бресте, экспозиции которого подразделяются на сад непрерывного цветения и оранжерею зимнего сада. Зимний сад в Бресте открыт для доступа 1 декабря 2010 года, совсем недавно, с вводом в строй новой оранжереи. Изящное стеклянное сооружение, которое видно издалека, встретит туриста щебетом птиц и журчанием ручья и предоставит возможность отдохнуть на уютной лавочке после прогулки среди экзотических растений, тропиков и пустынь. Диковинных растений здесь немало. В тропической зоне произрастают несколько видов фикусов, папоротников, цветущих орхидей, антуриумов. А, кстати, там даже плодоносят самые настоящие бананы и аравийский кофе. Представляете, посреди Бреста. Особая гордость — это экземпляры араукарии, разнолистные из Южной Америки, и фикуса каучуконосного, которым уже более чем 20 лет. Субтропики представлены плодоносящими цитрусовыми, лимонами, мандаринами, грейпфрутами, а также цветущими азалиями и гибискусами. Можно также увидеть злаки с лекарственными и декоративными свойствами. Зона пустынь поражает воображение многочисленными кактусами и суккулентами, растущими на песке среди камней. Здесь также молочая, объединенная в коллекцию, несколько видов алоэ, агава. А вот гордость этой зоны – древнее растение цикас из мезозоя, внешне похожее на пальму. Напомню, что прикоснуться к зеленым красотам различных континентов можно со среды по воскресенье с 10 утра до 6 вечера. Это совсем недалеко от вокзала, так что если вы находитесь в гостях в нашем городе, а до поезда еще ждать очень и очень долго, можно зайти туда, насладиться природой и уже двигаться домой в хорошем настроении и прикоснувшись к прекрасному. Только кактусы не трогайте, они колются. Оставайтесь вместе с нами в середине этого часа. Конечно же, прогноз погоды. А далее вас ожидает рубрика Music Box.
0: По дороге домой. Наши треки. Нет.

0: Погода.
1: Синоптики предупредили о возможных заморозках до 0-4. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью переменная, днем небольшая облачность без осадков. Ночью и утром местами тумана. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 1,6, в отдельных районах до 8 тепла, днем плюс 17-22. В Барановичах ночью 3,5, днем 17-19. В Пинске ночью 4,6, днем 18-20. В Бресте ночью 5,7, днем 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
5: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. «Забота», когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте belapb.by и по телефону 136.
6: Белагропромбанк.
7: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Заработная плата от 2200 рублей на руки. Электрогазосварщиков, газорезчиков от 3000 рублей на руки. Слесарей по КПА от 2200 рублей на руки. Машинистов бульдозера, экскаватора, крана от 2300 рублей на руки. Водителей погрузчика «Амкадор» от 2480 рублей на руки. Станочников деревообрабатывающих станков от 2300 рублей на руки. Трактористов, машинистов сельхозпроизводства от 3000 рублей на руки. На сезонную работу слесарей-ремонтников от 2200 рублей на руки. Слесарей-ремонтников отгрузка сухого жома от 2250 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1800 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, соцпакет, обучение на производстве, предоставление общественного. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 750 40 79.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: «18:38» на эфирных. Это рубрика «Music Box». И сегодня, 1 октября, свой день рождения отмечает один из самых ярких и самых узнаваемых артистов российской поп-сцены. Тот самый Нилетто. Данилу Прыткова, его так зовут по паспорту, исполняется 35 лет. А выглядит классно. Пусть Данила к славе был совсем непростым, родился он в Тюмени, но родным городом считает Екатеринбург, куда семья переехала, когда ему было 7 лет. В детстве он занимался брейк-дансом и даже не помышлял о карьере певца. Более того, в школе будущий артист был отличником по химии и активно выступал на сцене, но исключительно как танцор. До того, как стать Нилетто, он бросил лесотехнический университет на 3-м курсе, работал на стройке, преподавал танцы и даже выступал в костюме тюбика майонеза. Знали бы, кто прячется под майонезом, когда брали у него флаеры. Сначала был дуэт с другом Андреем Али под псевдонимом Данил Хаски, но это

знаем. А в 2019 году случился тот самый прорыв. Трек «Любимка». Клип, снятый в эстетике компьютерных игр, стал сразу же вирусным и за первый день набрал аж 500 000 просмотров. Ну а уже далее пошли дуэты. Клава Кока, Зиверт, Джиган, Татьяна Буланова. Вот так вот такой интересный список. А недавно, в июне этого года, Нилетто и Джиган вернулись с новым совместным треком «Не умею грустить». Вот такие интересные факты о сегодняшнем юбиляре. Так что слушайте Нилетто на Радио Брест. А это была рубрика «Music Box». Что же мы услышим от него прямо сейчас? А я смотрю, он уже начинает праздновать день рождения, собирает друзей. В эфире Радио Брест. Леша Свик, Мэри Гуи, Нилетто. Сегодняшний именинник. «Аритмия».

0: Реклама.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Джей Лоу, Дэвид Гетта, «Save Me Tonight». Ну, дословно это переводится как «Спаси меня вечером», но а на самом деле в данном контексте, в контексте этой музыкальной композиции, это означает такое ироничное или дружеское приглашение встретиться, когда человеку банально нечем заняться вечером. «Вытащи меня из рутины, давай зажжем сегодня так, чтобы я забыл обо всех причинах, проблемах». Ну, вот именно это и означает, дорогие друзья, эта песня. В принципе, вот под этим девизом я бы и хотел закончить сегодняшнее вечернее шоу. Да, наконец-то. Календаре четверг, да, еще завтра одна рабочая пятница, но она, это такой день, он такой совершенно расслабленный, но, кстати, по статистике ученые говорят, что именно в пятницу почему-то переделываются все основные дела, потому что перед выходными человек хочет освободиться, и пятница по научным наблюдениям выяснилось, что это еще и самый продуктивный день. Ну, одни плюсы, дорогие друзья, всем отличного, прекрасного вечера, это было вечернее шоу «По дороге домой». Три этих былых часа с вами был я, Алексей Лихович, встретимся завтра. Всех люблю, всем пока.
0: По дороге домой. Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В гражданство Беларуси приняты 297 человек, включая 20 несовершеннолетних. Соответствующий указ подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщили Белта в пресс-службе белорусского лидера. Люди, получившие гражданство, прибыли из 28 государств, в том числе из Азербайджана, Армении, Вьетнама, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Украины. Новые граждане Беларуси работают в сельском хозяйстве, в сфере услуг, торговли, здравоохранения и образования. Одновременно глава государства отклонил заявление о приеме в гражданство ряда лиц, совершивших административные правонарушения и уголовные преступления. В Бресте в ДК профсоюзов прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя. Руководство города во главе с председателем Брестского горосполкома Сергеем Лободинским прибыло на праздник, чтобы лично поздравить педагогическое сообщество Бреста. Глава города выразил искреннюю признательность наставникам за их нелегкий, но бесконечно важный труд, мудрость, терпение и огромный вклад в воспитание подрастающего поколения. За профессионализм лучшие педагоги были награждены грамотами и благодарностями горосполкома и городского совета депутатов.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Бресте сегодня прошел 5-й республиканский марафон скандинавской ходьбы «Шаг к долголетию». В масштабном событии приняла участие серебряный волонтер территориального центра социального обслуживания населения Ольга Рубанова, которая недавно завоевала титул «Супербабушка первого региона». Она напомнила всем о важности скандинавской ходьбы для людей почтенного возраста как лучшего способа сохранять здоровье, бодрость и внутреннюю силу. На базе Дворца водных видов спорта в Бресте стартовал международный турнир по плаванию на короткой воде «Брестский спринт». Он собрал более 600 пловцов из Беларуси и России, которые соревнуются на дистанциях 50 и 100 метров в трех возрастных категориях. В первый день лучший результат на 50 метров брасом у женщин показала одна из лидеров национальной команды Анастасия Шкурдай, для которой этот стиль плавания не является профильным. У мужчин первое место занял Антон Кнышев. Две победы сегодня одержала Марина Васильевна, которой не было равных на сотне баттерфляем и 50-метровке вольным стилем. Среди парней золотые медали взяли Никита Апанасик 100 метров баттерфляй и Владислав Макаревич 50 метров кроль, побивший рекорд турнира на данной дистанции. Соревнования продлятся по 3 октября. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrestfm.by и в приложении Radio Player Беларусь. В студии Арина Ермакова, а далее прогноз погоды. Синоптики предупредили о возможных заморозках от 0 до минус 4. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается. Ночью переменная, днем небольшая облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 1,6, в отдельных районах до 8 тепла, днем 17-22. В Барановичах ночью 3,5, днем 17-19. В Пинске ночью 4,6, днем 18-20. В Бресте ночью 5-7, днем 20-22 с плюсом.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: наши песни. Погода.
1: Синоптики предупредили о возможных заморозках от 0 до минус 4. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается. Ночью переменная, днем небольшая облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 1,6, в отдельных районах до 8 тепла, днем 17-22. В Барановичах ночью 3,5, днем 17-19. В Пинске ночью 4,6, днем 18-20. В Бресте ночью 5-7, днем 20-22 с плюсом.
0: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики предупредили о возможных заморозках от 0 до минус 4. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается. Ночью переменная, днем небольшая облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 1,6, в отдельных районах до 8 тепла. Днем 17-22. В Барановичах ночью 3,5, днем 17-19. В Пинске ночью 4,6, днем 18-20. В Бресте ночью 5-7, днем 20-22 с плюсом.

0: Зорки гаворять.
1: Добрый вечер, у студии Алексей Ляховіш. Зараз я пропоную зазирнуть у будущую и довериться, что подрихтовали нам зорки на завтра, на пятницу 2 кастрычника. Завтра гороскоп выдатно подыходит для того, как провести день у повольных зносинах с сябрами або у коле сям'и. Зорки подказывают, что это не лепший час для активных видов спорту, особливо травматичных и экстремальных. Зато простая прогулка на свежем поветре, хай нават побач с домом, а тем больше на природе, доставить вам велизарное задовольнение. Завтра день послаблений и соправдных каштовностей. Выкористовывайте того, каб умацаваць адносіны со сваёй другой палоўкай, не забудьтеся надаць час дзецям. А вось якім заўтрашні дзень будзе для кожнага знака задыяка, даведаемся зараз. Завтра Овен з одной только спортивной цікавасці, готовы будзе упарта доказывать любую свою думку, якой бы спрэчнай яна не была. Уступать з ім з гэтай нагоды ў спрэчкі занятак абсолютно пусты, тым больш, што праз паўгадзіны Овен з тым жа запалам можа пачаць доказывать зусім адваротнае. Ну а самому Овену гэты дзень лепш правісці ў зносінах з дзецьмі або падлеткамі. Вось хто будзе здольны слухаць яго развагі, разявіўшы рот. Завтра телес будет упарто идти до своей меты, особливо, коли эта мета подобная на пачек грошовых купюр. Навод не спробуйте уговорить тельца отступиться от своих задум. Ён успрыме гэта як неудалый жарт. А коли отступится, то только для того, как подойти до своей меты з іншых боку. В любом выпадку завтра у тельца великие шансы грунтовно полепшить свое финансовое становище. Завтра близняты готовые будут выгинаться в ужом, а вы только переконать людей у своей правости. Иншее пытание, на во что это близнятам треба. Ти не лепше выдатковать эту энергию на досягнение реальных мет. А коли завтра и доказывать нечто, то лепше не свою правду, а свою незаменность. И не обыкому, а начальнику, от якого залежит карьера и заробок. Завтра рак может с издивлением выявить у себе незвычайную гнуткость и дипломатичность. Сбоку это может навод сдаться податливостью и нежаданием отстоивать свою позицию. А лежнее, коли рак завтра и погодится с чужим меркованием, то зробить это выключно для того, каб отшапиться от оппонента. Поступить же ён усё ровно по-своему. Завтра день у льва может пройти у бясконцых размовах и дискуссиях ни про что. И не то, каб льву было жыццёва важно доказать некие со своих думок. Хутчэй рабіцца гэта будзе с простой спартыўнай цікавасці. Завтра лев готовы азартно доказывать

0: такую безглудзіцу, у якую і сам не асабліва верыць. Па гэтай прычыне спрашацца з ім у гэты дзень справа пустая. Завтра день у Девы обяцае пройти под знаком подвышенной активности и деловитости. Больше за то и свою уласной активности Деве подастся недостатково, тому и она зарубить усё, каб як-небудь запрэшчы у свои справы остатних. Галоўнае не робить гэтага занадто прамалинейно, каб люди ничего не заподозрили и не отмовились апранать на себе ваш хамут. Гэта был гороскоп для знаков первой половы зодиакального кола. Остатние почуют свои прадказанні после невеликой музычной паузы.
1: Зорки говорять.

0: Погода.
1: Синоптики предупредили о возможных заморозках от 0 до минус 4. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается. Ночью переменная, днем небольшая облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 1,6, в отдельных районах до 8 тепла. Днем 17-22. В Барановичах ночью 3,5, днем 17-19. В Пинске ночью 4,6, днем 18-20. В Бресте ночью 5-7, днем 20-22 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики предупредили о возможных заморозках от 0 до минус 4. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается. Ночью переменная, днем небольшая облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 1,6, в отдельных районах до 8 тепла. Днем 17-22. В Барановичах ночью 3,5, днем 17-19. В Пинске ночью 4,6, днем 18-20. В Бресте ночью 5-7, днем 20-22 с плюсом.

0: Реально. Подробности на Max Line Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Синоптики предупредили о возможных заморозках от 0 до минус 4. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается. Ночью переменная, днем небольшая облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 1,6, в отдельных районах до 8 тепла. Днем 17-22. В Барановичах ночью 3,5, днем 17-19. В Пинске ночью 4,6, днем 18-20. В Бресте ночью 5-7, днем 20-22 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максимом бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максимом.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики предупредили о возможных заморозках от 0 до минус 4. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается. Ночью переменная, днем небольшая облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 1,6, в отдельных районах до 8 тепла. Днем 17-22. В Барановичах ночью 3,5, днем 17-19. В Пинске ночью 4,6, днем 18-20. В Бресте ночью 5-7, днем 20-22 с плюсом.

0: Погода.
1: Синоптики предупредили о возможных заморозках от 0 до минус 4. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается. Ночью переменная, днем небольшая облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 1,6, в отдельных районах до 8 тепла. Днем 17-22. В Барановичах ночью 3,5, днем 17-19. В Пинске ночью 4,6, днем 18-20. В Бресте ночью 5-7, днем 20-22 с плюсом.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики предупредили о возможных заморозках от 0 до минус 4. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается. Ночью переменная, днем небольшая облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 1,6, в отдельных районах до 8 тепла, днем 17-22. В Барановичах ночью 3,5, днем 17-19. В Пинске ночью 4,6, днем 18-20. В Бресте ночью 5-7, днем 20-22 с плюсом.

0: Погода.
1: Синоптики предупредили о возможных заморозках от 0 до минус 4. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается. Ночью переменная, днем небольшая облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области ночью 1,6, в отдельных районах до 8 тепла. Днем 17-22. В Барановичах ночью 3,5, днем 17-19. В Пинске ночью 4,6, днем 18-20. В Бресте ночью 5-7, днем 20-22 с плюсом.
2: Рекламная служба в городе Барановичи 41-32-32.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Max.Line.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 17-22, в Барановичах 17-19, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
0: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 17-22, в Барановичах 17-19, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
0: Слушай наших.
2: Сердце на куске.

0: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
1: Радио Брест. Радио Брест. Там, где вы живете. Наши треки.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине небольшая облачность без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура воздуха по области 17-22, в Барановичах 17-19, в Пинске 18-20. В Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
0: Радио Брест.